Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно одному моему знакомому вручили ценную грамоту. Мы это дело, естественно, отметили. Он по профессии врач, и я его спросил вообще, как он стал врачом. И он рассказал, что в детстве очень не хотелось ему ходить на рынок, на огород, в школу. Поэтому он брал дедушкины книги и выискивал там симптомы болезни, которые очень сложно проверить. Вот таким образом от всего этого отлынивал. И, собственно, так всю медицинскую энциклопедию он и выучил.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я недавно был в гостях у племянника, и он мне похвастался, что стало известно, вот с сентября у него в школе вводят новый предмет «Карьера». Вести будет большой специалист в этом деле. Как вы думаете, кто? Правильно, трудовик.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. И если, слушая песню «Иванушек», вы подпевали «Тополиный пух» и «Пятачок», это может означать только одно: вы в прекрасной юмористической форме. Срочно придумайте шутку и отправьте ее на сайт rusradio.ru. Лучший из них зачитает лично Антон Юрьев, а авторы получат в подарок эксклюзивную футболку со своей шуткой. Но про «Пятачка» уже нельзя, да? Вы поняли.
1: Что слушает страна?
2: Вот и лето прошло, словно и не бывало.
1: Русское радио.
2: Моя, система на теме, и мем на меме, ты знаешь.
1: Только любимое. Только лучшее.
3: Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. Такие девушки, как звезды, такие звезды, звезды, звезды, как она.
1: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Хорошо, когда наши лежания совпадают с нашими возможностями. Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье снимать свое кино.
2: Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою новую песню,

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Звук поста.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно был в продуктовом магазине, значит, подхожу к кассе и забыл взвесить яблоки. Кассирша начала мне помогать их взвешивать, и как-то так неловко получилось, положила, все яблоки упали на пол. Ну, я подумал, наверное, сейчас пойдет поменяет, извинится, скажет так и так. Что делает кассирша? Она улыбается и говорит: «Не поваляешь, не поешь», и закидывает их обратно в пакет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я недавно был в деревне, зашел в гости к соседям. Они меня сразу же посадили за стол, положили шашлык. Я сижу, довольно ем. И вдруг из-за спины такой голос. Мы уже пообедали, а ты только приперся. Стало как-то неудобно. Хотел уже что-то сказать, свое оправдание, поворачиваюсь. А это сосед со своим котом разговаривает.

0: Реклама на русском.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Когда ко мне обращаются с фразой «Нам надо поговорить», я понимаю, что мне этого совсем не надо. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Да, иногда случаются события, которые не скоро ты забудешь. Вот, допустим, недавно я гулял в парке и стал свидетелем диалога, который вообще перевернул все мои представления об устройстве Вселенной. Представляете? Маленькая девочка задала вопрос своей маме. Она спросила: «Мам, а что такое Луна?» И мама ей ответила, что это обратная сторона Солнца. «Доченька, ну, вообще, если это уже тысячный вопрос дочки, я бы, наверное, так же ответил».
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Если кто-то рассказывает что-то кому-то, то для меня время всегда замедляется. Вот недавно был невольным свидетелем разговора соседки с подругой. Она, я так понял, прожгла в линолеуме солидную дырку, и нужно было менять весь пол. А муж все это время, как назло, копил на лодочный мотор. И он сказал: не надо менять пол, все нормально, я найду точно такой же линолеум. Жена его спросила: это же советский линолеум, он редкий, где ты его найдешь? В итоге, на следующий день после работы она увидела действительно вклеенную заплатку, и линолеум в ней оказался прямо один в один, как был. Правда, в этот же день она узнала, откуда муж взял этот линолеум. Она делала генеральную уборку, отодвинула диван и нашла это место.

0: звезды, как она.
1: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Ну, о вкусах не спорят. Вот недавно встретил бывшего одноклассника. Он хвалился мне, что ему очень сильно повезло с женой. Говорит, с ней, представляешь, Миш, даже интернет не нужен. Она знает ответ на абсолютно любой вопрос. Спрашиваю, как ее зовут? Он отвечает, Ирина Игоревна. Но мы называем ее и

0: встретимся как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Лето – это маленькая жизнь. Все будет хорошо. Русское радио.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Да, бывает всякое. Я вот сейчас вспомнил, наверное, самое необычное знакомство с родителями девушки. Мы гуляли с подругой до позднего вечера. Я проводил ее до дома, зашел, чтобы вызвать такси с ее телефона. И в коридоре встретил какую-то недовольную женщину. И я почему-то подумал, что квартира съемная, это хозяйка. И чтобы она не ругалась, я сказал, что я родной брат из Волгограда. Женщина, правда, тоже не растерялась и сказала: «Сынок, как долго я тебя искала». Так я понял, что это ее мать.
1: Реклама на русском.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Жизнью-то я доволен, а вот ее образом не очень. Рекламная служба русского радио 579-779.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно был в гостях у одной знакомой, и она угостила меня с очень вкусным салатом. Мне понравился. Я спросил, как он называется. Она ответила: «Ленин». Почему такое необычное название, объяснить не смогла. Рецепт бабушкин, бабушка так всегда его называла. Ну, я стал строить догадки происхождения названия этого салата, может, из-за каких-то продуктов, ингредиентов. В итоге решили позвонить бабушке. Оказалось, салат «Ленин», потому что рецепт тетя Лена рассказала. Вполне возможно, Лена Журавлева в рубрике «Лена жарит».

Калуге сегодня небольшой дождь и до 21 градуса. Юго-западный ветер 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 15 градусов и днем до 23. Русское радио. Все будет хорошо.

0: слушает страна.
1: Там, тут или там, на тротуарах мокрых тут, там, тут или там.
0: Русское радио.
2: Ты не тот, я не тот.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно был в гостях у одной знакомой, и она хвалилась, показывала мне свою коллекцию растений. Говорит, вот это герань, Миш, смотри, она дезинфицирует воздух. Это мирт, очень успокаивает нервы. Это фиалка, она радует глаз, замечательно. Я заметил, что одно растение она пропустила. Я спрашиваю, подожди, а вот это что такое? И она... Да, это денежное дерево, оно не работает. Пойдем дальше.
1: Я снова

Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

Нет, все-таки первыми будут русские перцы, потому что именно с них начинается любое будничное утро. А еще потому что это главное утреннее шоу страны. Встречайте буквально через минуты.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Сегодня Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. Внесенный правительством документ закрепляет в законодательстве страны базовые понятия суверенных и национальных ИИ моделей, а также обязывает разработчиков подтверждать их соответствие законодательству и традиционным духовно-нравственным ценностям. И к другим темам. В стране с 1 сентября изменятся правила выдачи медицинских справок. Их смогут получить не только пациенты, но и их близкие и родственники, включая братьев и сестер, сообщили в Минздраве. Кроме того, справки и медицинские заключения можно будет оформлять не по строгим шаблонам, а в произвольной форме. Ранее сообщалось, что ведомство расширит перечень медицинских документов, которые можно будет получить без посещения врача. Это в том числе справки о профилактических прививках. Минпросвещение отменило домашние задания для первоклассников с начала нового учебного года. До этого момента действовали методические рекомендации, допускавшие суммарную нагрузку на выполнение домашней работы в объеме 1 часа в день. Теперь формулировка однозначна. Задавать уроки на дом первоклассникам полностью запрещено. Ранее стало известно, что ведомство планирует утвердить новый стандарт обучения в 10-11 классах с 1 сентября. В стране вступили в силу новые правила выплаты премии сотрудникам. Теперь работодатели обязаны подробно закреплять порядок начисления бонусов во внутренних документах и уведомлять об этом работников. Кроме того, размер депримирования больше не сможет превышать 20% месячной зарплаты сотрудника. Речь идет только о системных выплатах, связанных с результатами труда. Разовые премии по-прежнему остаются на усмотрение работодателя. 7:02 в Москве. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: делают утро. Даешь позитив. На русском радио.
1: Опаньки! Здорово, дорогие, здорово, любимые! Привет, ненаглядники вы наши, давайте просыпайтесь скорее! Здесь самый прекрасный вторник на свете. Здесь главное на главном статуе для вашего хорошего настроения. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Это те люди, которые будут сегодня вас радовать, обнимать и делать вам смешно. Вот, да?
2: Доброе утро, друзья!
3: Здрасте. Доброе утро всем!
2: Ребят, знаете, у меня прямо с утра такой стартап возник.
1: Да ты
2: смотрите,
1: что?
2: Если бы, допустим, мы создали свою станцию электрических зарядок для автомобилей, так, для телефонов и других гаджетов. Слушайте, да сколько бы мы энергии воспроизводили прямо вот с 7 утра. Это
1: Дмитрий
2: можно было прийти
1: Илон Маскович,
2: на супербыструю зарядку.
3: Обалдеть, Димка.
2: Всего лишь 3 часа постоять и зарядиться по полной.
3: Вот это у тебя мозги работают.
1: Вот умеет. Как всегда, понимаешь, каждый утренний стартап заканчивается дневным геймовером. Молодец, правильно.
2: Ну, раз мы про геймы заговорили.
3: Но они не овер у нас, а только старт.
2: Все только начинается. У нас игра против правил в следующем часе будет...
1: Естественно, денежки принесли.
3: А в этом часе у нас слово на вылет.
1: Танцы, песни, карнавал. Ну и, конечно, 12 друзей русских перцев соберутся здесь для того, чтобы сказать, как вам, что, куда, зачем, а может быть, и не выходить из дома.
2: Ну и, естественно, ваши друзья-музыканты, артисты, певцы, авторы, исполнители, все придут сюда.
1: Да какие они друзья? Они же кумир.
2: Некоторые в одном лице.
1: Я ваш кумир, извините.
2: 3, 2, 1.
3: Понесло!
0: Главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Давайте поговорим о выгорании.
2: Это очень актуально.
1: Тебе, только что вернувшись из отпуска.
2: Смотри, я выгорела как.
1: Да. А, выгорела, понятно. А ты, Антон?
3: Я не буду.
1: Где ты выгорал?
3: Я не путайте
1: загар с выгоранием. На самом деле, профессиональное выгорание предложили включить в клиническую практику. То есть мы все, в принципе, можем быть признаны сумасшедшими в ближайшее время. Депутаты просят разработать единый подход к профилактике этого состояния. При этом выгорание не планируют признавать не признают отдельным заболеванием, согласно этому проекту. Так что больничный вам не светит.
2: Вот так вот, Антоха.
1: Да, выгорайте спокойно.
4: Все, то есть?
2: Спокойно, сиди и выгорай. Давай,
1: да.
2: Не мешай нам.
1: А я
2: думаю,
1: еще у нас пахнет пеплом таким.
3: Че?
1: Пеплом пахнет.
3: Я тлею. А кто это депутаты?
1: Это депутаты. Ну, вчера
3: а сами себя проверить не хотят?
1: Еще была хорошая такая инициатива. Там, значит, все-таки говорят, что четырехдневная неделя — это очень хорошо.
2: Да,
1: и, может быть, ее укрепят.
2: Тогда точно никто выгорать не будет.
3: Все-таки какие они инициативы.
2: Да.
1: Мне, кстати, понравилось. У нас тут на прошлой неделе было 4 рабочих дня.
3: Да.
1: Мне понравилось.
3: Это хорошо.
1: Давайте закрепим законодательство.
3: Давайте поможем в законотворчестве, правда.
1: Ну, давайте.
3: Мы за.
2: За.
1: За.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.
5: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 21 градуса, юго-западный ветер 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до 15 градусов и днем до 23.
6: Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска — застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
7: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
8: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
7: Просто космос.
8: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
9: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.

0: их перцев.
1: Что, давайте начнем. Красивая дата. Между прочим, сегодня 07.07. Все, кто выходит замуж и женится, вам совет да любовь.
2: Это в следующем году еще красиво будет. 07.07.27.
1: Дождемся. 7.17, кстати, одни семерки. Так, Овны, сегодня важно вовремя остановиться. Не все требует вашего участия.
2: Тельцы, им приятное совпадение избавит вас от лишних хлопот.
0: Близнецы, здорово. День принесет возможность научиться чему-то новому.
1: Раки, вас ждет неожиданно теплая встреча или разговор.
2: Львы, иногда стоит обратить внимание на идеи, которые приходят, бам, внезапно.
0: Дева, ваша аккуратность поможет заметить то, что упустили другие.
1: Как, впрочем, и всегда. Весы, сегодня хороший день для того, чтобы наладить отношения с кем-то важным.
2: Скорпионы, сегодня вы окажетесь на шаг впереди конкурентов.
0: Стрельцы, вас ждет приятное событие, которое вы совсем не планировали.
1: Козероги, сегодняшний день покажет, что вы двигаетесь в правильном направлении.
2: Водолеи, неожиданный вопрос подтолкнет к интересным размышлениям.
0: Рыбоньки, сегодня полезно позволить себе немного больше, чем обычно.
3: Перченый гороскоп на русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. В 19 часов гость шоу Роман Архипов. Вечер на русском. Реклама на русском.
4: Жили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Citroën. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
10: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
11: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
12: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
13: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.

0: На русском радио.
1: Сейчас будет жизненный хак, как сэкономить деньги. Значит, обеды в контейнерах экономят 70 тысяч рублей в год.
2: Ничего себе.
1: Посчитали экономисты. И это не только выгоднее с финансовой точки зрения, но и гораздо полезнее для здоровья. А то, что мы едим на обед? Ну, какой-нибудь фастфуд, что-нибудь перехватим.
3: Не, ну, где-то в столовой или там в кафешку бежим на бизнес-ланч.
2: Погодите, а если фастфуд положить в контейнер, это нет экономии в этом?
1: Дома сделаешь себе фастфуд, то сэкономишь деньги.
2: Ну, дома это не фастфуд, дома это здоровое питание.
1: Значит, почему? Потому что человек сам контролирует качество продуктов и приготовление блюд. Плюс домашний обед обходится примерно в 250 рублей, и это дешевле любого кафе, и дешевле любого бизнес-ланча.
3: Угу.
1: Ну, сейчас за 250 рублей уже, наверное, ничего не съешь особо.
3: Можно я вам свой опыт расскажу?
1: Давай.
3: Как я ходил тоже. Я иногда тоже носил вот эти вот судочки, тормозочки, как их еще называют, на работу. Да, согласен, была экономия, но это было так невкусно.
2: Ну, мы так и говорили, вон тормозочек идет с судочком.
3: Да, это было очень невкусно, поэтому лучше уж я заплачу в столовой за нормальную еду, чем вот это вот таскать с собой,
2: ну,
3: собственно, приготовленное.
2: Ну, с вечера это готовил, понимаешь, клал в холодильник, и потом это, конечно, это не свежачок.
3: Ну, это не то, это просто мне не удалось в жизни родиться Иваном Соловьевым.
1: Боже, да, это точно.
2: И слава богу, я тебе хочу сказать, кто-то один должен готовить.
1: А ты сидел бы сейчас вечером без нас.
2: Да, ну почему без нас?
3: Зато с пряниковым.
2: Да.
1: Это уже, знаете ли, серьезный разговор.
3: Знаешь, с уточками.
2: То есть, получается, утром с Кнутовым, вечером с Пряниковым.
3: Представляешь, сидит Соловьев, Пряников и с уточкой на столе. Вкусно, полезно.
2: Ну, то есть, ты просто будешь на столе. Тебя как...
0: Русские перцы. На русском радио.

0: на русском радио.
1: А если бы нам надо было составить фоторобот того самого слова, которое вылетело, мы бы смогли это сделать?
2: Нет. Там бы отсутствовали некоторые части лица.
3: Ну, надо обращаться в правоохранительные органы, там составят сразу. Вот, все найдут.
2: Но там тоже не будет некоторых частей лица.
3: Да ты что? Что произошло? Надо было быстрее искать.
2: Ну что? Слово такое, потому что...
3: Какое?
1: Ну, такое, знаешь...
2: А, кстати, какое?
3: А какое?
1: Такое.
2: Ну, возможно, да, кстати, я и прав, да.
3: Да ну нафиг, пусть сами угадывают, что мы-то парились.
2: Ладно, пусть угадывают. Звоните нам, пожалуйста, в игрушку «Слово на вылет». Нам нужно вернуть это самое слово на место в известную песню.
3: А то петь невозможно, понимаете?
2: Ну, как бы да.
3: А скоро там граммофоны, концерт всякие.
1: Конечно.
2: В общем, песни без слов — это не очень.
1: Да. Позвоните скорее. 8-495-995-105-7.
3: Ждем.
0: Русские перцы на русском радио. Закачай мобильное приложение русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах. Русское радио. Всегда с тобой. Реклама на русском.
4: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
8: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
10: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
11: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
12: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо, без скрытых списаний и комиссий, чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
13: Отдам долги в хорошие руки. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: меня, пожалуйста!
1: О, давай!
0: Хорошо, все нормально. Итак, все. Дорогие друзья, слово на вылет. Ну, вот, игрушечка популярная, любимая, нереальная и, самое главное, зарядочная такая. Олеся дозвонилась за нас из города Сергача. Олесенька, здравствуйте.
2: Доброе
0: здравствуйте.
2: Утро.
3: Доброе утро.
4: О, Олесь, вы знаете, всегда проезжаю, когда по трассе М-12, мимо города Сергача, но он просто от отдаления там от трассы, всегда думаю, ну вот надо заехать. Все, теперь точно надо заехать,
2: есть
4: потому
2: повод.
4: Что там живет Олеся.
0: Ты понимаешь, Олесь сидит, говорит, а что не заезжать?
3: Конечно,
0: мороз,
3: конечно.
4: Так что, Олесь, вот сейчас, если вы колонку выиграете, я вам ее лично завезу.
0: Ничего, но через год.
3: Отлично.
4: У нас будет... А, ну еще мы, в принципе, будем в Нижегородской области.
0: Да, вы к нам можете приехать.
4: Да.
0: Ну почему в области?
2: Давайте
0: мы
2: сначала разыграем эту колонку.
4: А,
0: да.
2: Чтобы
0: да,
2: уже
0: да.
2: планы строить на будущее.
0: А, да, привезем вам неубитого медведя. Итак, все очень просто. Значит, мы вам включаем фрагмент песенки. Но вот в этой песенке популярной, хитовой, мы просто одно слово взяли с помощью нейросетки и выкинули. Вам его нужно вернуть, понимаете, Олесь?
3: Попробуем?
0: Давайте попробуем, слушайте внимательно.

0: такое ощущение, что там ничего не пропущено. Но
1: оказалось,
0: все-таки...
1: что есть слово «пропущено».
2: Да, ну, да, есть. Угу.
3: Если ты сказал, что это только знак...
0: Одно слово нам нужно назвать. Одно.
2: Какой? Какой? Там даже... Ну, поможем, там прилагательное.
1: Какой факт? Это факт? Факт.
2: Факт.
1: Это факт? Факт. Факт.
0: Олесь, ну наша сова уже рвется.
2: Олесь, ну просто возьми да пропой ее еще раз, эту песню. Че ты это самое? Давай.
3: Если ты сказал
2: и сделал, это факт не... Факт.
3: Это значит...
2: Значит, что, Олеся?
0: Значит, что мы не поедем в город Сергач в этом году.
2: Олесь, ты что творишь? Факт какой? Какой факт?
3: И значит... Блин, всегда угадывал, а сегодня нет.
2: Да что ты, я не понимаю, ну... Давай!
1: Олеся, уже тянем как можем.
2: Если ты... Это факт не... Факт!
1: Ну? Это какой...
3: Блин, я не знаю.
1: Обидно.
0: Ну, неоспоримый.
1: Неоспоримый факт.
2: Неоспоримый.
3: Неоспоримый факт, точно.
2: Понимаешь, Олесь, неоспоримый факт.
0: Олесь, ну мы как могли.
3: Ну ладно.
2: Ладно.
3: Ты хорошего дня.
2: Олесь, не парься.
1: Тебе тоже, Олесечка.
0: Олесь, приезжайте в Нижний Новгород в августе, мы будем рады вас видеть.
2: Обнимемся.
1: Пока-пока.
4: Слово на вылет на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Только с 10 по 12 июля уникальная ювелирная выставка в «Кристалл Рубин». Эксклюзивная коллекция украшений, цены напрямую от производителей, бриллиант в подарок, музыка и фуршет. Порадуйте себя и своих любимых. Ювелирный салон «Кристалл Рубин» на Кирова, 47.
2: Платье, юбка, туфли.
3: Остановись.
2: Посмотри, сколько еще места.
3: Да, но придется платить за перевес.
2: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана.
4: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
5: Выгляжу на все 100. А хотелось бы хотя бы на свой возраст.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: Белорусских военных не будут отправлять на Украину. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений высшего офицерского состава. «Война нам не нужна. Это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного разрешения вопросов», — сказал лидер республики. Лукашенко считает, что к затягиванию украинского конфликта стремится международная партия войны. Он также обвинил Евросоюз в милитаризации и закупке ударно-наступательных вооружений. Российская система здравоохранения испытывает серьезный кадровый дефицит. Несмотря на то, что с начала года число резюме, размещенных медицинскими работниками, выросло более чем на 20%, большинство соискателей уже трудоустроены и лишь рассматривают предложения с более высокой зарплатой и лучшими условиями труда. По данным Минздрава, в стране не хватает около 23 тысяч врачей и 63 тысяч специалистов среднего медицинского персонала. 21 проект комплексного развития территории реализуется в Калуге. Их общий градостроительный потенциал превышает 2 миллиона квадратных метров. Так, в квартале, ограниченном улицами Воронина, Огарева и Московской, будет построено 70 тысяч квадратов современного жилья, а 3 аварийных дома будут расселены и демонтированы. Еще около 86 тысяч квадратных метров жилья появится в районе Телевизионной улицы. Здесь под снос пойдут 11 аварийных домов. Заключены договоры о комплексном развитии территории в новых микрорайонах, в районе улиц Калужского ополчения, Небесной, Новой, деревни Пучково и села Некрасово. Именно Некрасово станет самой масштабной площадкой, его градостроительной потенциал составляет около 1 миллиона квадратных метров. Добавлю, комплексное развитие территории предполагает не только строительство, но и благоустройство и необходимую социальную инфраструктуру. Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Страна. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Продолжаем веселиться прямо здесь, 8 часов 2 минуты, дорогие друзья. Здесь главное на главном — русский перц на русском радио. Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев, меня зовут. Люди, кто проснулся, присоединяйтесь, привет.
2: Доброе утро.
3: Доброе.
2: Ой, я хочу вам историю веселую рассказать, которая случилась со мной, вот, получается, ну, в субботу, в выходные, когда мы прилетели из отпуска с Юськой в аэропорту. Нас всегда муж встречает каждый раз, но у нас такая традиция, добрая, семейная, прекрасная. Значит, мы прилетели уже ночью, рейс задержали, выходим, значит, после паспортного контроля в зал аэропорта, и я вижу его спину. Ну и аккуратненько так подхожу и обнимаю мужа сзади. Ну и что вы думаете? Это был не он, вы представляете? Я как ошпаренная просто отлетела от мужика, потому что я с просонья что-то такая была уставшая. Я была в шоке. Он, кстати, по-моему, очень даже обрадовался.
1: Представляешь, а мужик пришел встречать друга, обрел семью.
2: Сразу же с отпуска вернувшись, это же никуда не надо отправлять.
1: Да, да, да. Готовы, все.
2: Ну, благо, все поняли, посмеялись, но мне было как-то очень, друзья мои, неудобно.
3: Подожди,
2: и неловко.
3: Подожди, а мужа-то ты узнала в итоге, правильно?
2: Ну, мужа узнала, я просто его не видела, он нес два больших букета цветов, он так нас
3: не, я просто
2: встречает.
3: Как бы, знаешь, это тест на возраст. Все-таки мы с тобой уже не молодые, не
2: молодые,
3: и, может быть, ты уже не узнаешь людей.
2: Кто вы?
1: Чем старше, тем больше табличка, понимаешь? Я здесь!
3: Ну, как бы, да, Антон, зрение тоже не улучшает.
2: Ну, вот такая вот неловкая ситуация, мои хорошие, произошла со мной.
1: Да не, нормально, сейчас веселая, что, улыбнулись.
2: Да, очень. Я бы хотела сегодня на эту тему и поговорить с нашими слушателями, вот, чтобы тоже они рассказали, когда они вам путали людей и попадали вот в такую вот неловкую ситуацию. Как вы считаете?
3: Давайте. Расскажите, когда вы перепутали кого-то и попали вот в странную историю. Мы ждем истории ваши в канале, в Максе, в комментариях.
1: Ну, группа ВКонтакте есть, там пост прям под ним, напишите, пожалуйста.
2: Ну, или хотите, если пообщаться лично, напишите в личку 8 916 003 105 7.
1: Ждем.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем,
1: женой. Я тебя люблю.

0: на русском радио.
1: Ну, расскажите, когда вы перепутали людей? Вот нам написала наша слушательница в Максе, ее зовут Наташа, она на парковке перепутала не то что людей, автомобили. Муж пораньше сел в машину, относя пакеты с вещами, а я зашла еще в один бутик, вываливаюсь с этими пакетами и все 150 открываю боковую дверь и закидываю туда. Сажусь на переднее сиденье, что-то там рассказываю, 5 минут стоим, 10 минут стоим. Я на мужа даже не поворачиваю взгляд, боюсь, что будет ругаться, что я тут накупила всего. Кричу ему: «Поехали!» Он говорит: «А оно мне надо?» Обернулась, а это оказался вообще какой-то бородатый чужой дядька.
2: Чаще обращать внимание на своих мужей. Чаще. Просто не надо сразу же разговаривать. Посмотрите, и все. Ой,
1: что вовремя брились.
3: А так да. Изменился, может быть, человек после шопинга ее.
2: Да, действительно, не, у него лицо-то вытянулось точно, когда он 45 пакетов увидел. Фига себе!
1: Либо она так долго гуляла по магазинам, что он уже состарился и обородел.
2: Да, это то же самое, когда она в прошлый раз одевалась на вечер куда-то.
1: Да.
2: Да, вышла, а он уже старый.
3: Ой, ну и шутки у вас, конечно.
2: Шутки, конечно, хорошие. Бывает, тогда так берешь, пошутишь какому-нибудь человеку. Да, говорит: «А помнишь, мы с тобой, мол, это вот так вот. А это не тот человек вообще, он про эту шутку вообще не в курсе. Это нормально. Но если у вас все-таки хорошие шутки есть, да, ребят, ну вот не это, а следующее. Вот если следующая шутка, ну, ее же может услышать вся страна. Она может быть придумана вами, понимаете? Ну вот, не держите ее при себе, не надо, пожалуйста. Отправляйте свои шутки на сайт rusradio.ru. Лучшие я озвучу в эфире. Их авторов наградим эксклюзивными футболками, красивыми такими, сочные. Ну вот, с текстом победившей шутки прям там будет напечатано. Все детали на сайте rusradio.ru. Ребят, шутите, и будет вам счастье.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.
4: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 21 градуса, юго-западный ветер 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до 15 градусов и днем до 23. Русское радио, все будет хорошо.
5: Реклама на русском.
6: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
7: Среднерусский колледж управления и бизнеса рад сообщить. В новом учебном году мы запускаем новые направления подготовки. Хотите стать графическим дизайнером, специалистом по рекламе или медицинским администратором? А может, вас интересует торговое дело или дело производства? Ждем вас. Звоните 74-42-27. 74-42-27. Ответим на все вопросы.
8: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
9: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
10: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
11: «Мясной гурман».
12: Меняем время на деньги. 1 000 000 рублей – скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
13: Запросчик АУС за закрытый проект. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
14: Что можно сделать с 400 000 рублей? Например, оставить их себе при покупке нового HVL Pro. Только до конца июля в HVL Pro Калуга. Выгоды до 400 тысяч рублей на весь модельный ряд. Приезжайте и убедитесь сами. Подробности Тульское шоссе 4. HVL Pro Калуга.
15: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
16: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Быть можно.
1: Выберите свой Хавейл в курс на зерновой 17 от 1 миллиона 949 тысяч рублей.
2: Не откладывайте на завтра. Кладите на все уже сегодня.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
4: Что слушает страна?
5: Если все не так на твоем пути, просто дай мне знак, чтоб вдвоем его пройти.
4: Русское радио.

0: Привет, страна! Привет, планета! Русское радио представляют с утра «Русские перцы».
1: Тут представляешь, Димка, тебя подумали, что увидели.
2: Да.
1: Подумали, какой хам прошел мимо.
2: Где?
1: Не обратил внимания, не поздоровался, пишет наша слушательница по имени Марина. Она гуляла на той неделе, значит, по своему району, увидела высокого-высокого мужчину, 90% похож на Диму Морозову. Угу. Прошел мимо, да.
2: Ты что там делал?
3: У меня просто зрение плохое.
1: Да.
2: А у нее хорошее.
3: Ну,
2: еще раз спрашиваю, ты что там делал в этом районе?
3: А я не знаю. Нет, ни по каким районам я не шарахался.
2: Да, нет?
3: Нет.
1: Это только был не ты?
3: Это был точно не я.
2: Точно?
3: Мне некогда было вообще.
2: Ага.
3: Вот Леночка из Москвы нам написала. Шла из магазина с двумя сумками. Впереди шла женщина со спины, очень похожая на ту, с которой я раньше работала. Я ее догнала, и одной из сумок хряснула по ноге со словами «Привет!». Когда она оглянулась, я поняла, что ошиблась. Удивленное лицо женщины и слова «Ничего себе, привет!». С тех пор, если я вижу кого-то из знакомых, я сначала обгоняю, смотрю на лицо, чтобы убедиться, что я не ошиблась, как в прошлый раз.
1: А уже потом хрясь сумкой, да?
2: А потом говорю, ты меня не видела, оббегаю обратно и хрясь.
3: Да.
2: Драки не было, нет?
3: Ну, женщина была, видимо, вежливая, воспитанная.
2: Ничего себе, привет. Взяла и свои сумки.
3: Она просто поняла, что с такими людьми, ну, как бы надо определенным образом обращаться.
2: Ну, слава богу, что она с сумками шла не из строительного.
1: Да, не с кирпичами.
3: Ну, или не с бутылками.
1: Да, из конструкторского бюро.
2: Да.
0: Русские перцы. На русском радио.
4: Реклама на русском.
5: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
8: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
9: Только 2.
10: О, как раз еще и самоката привезли.
11: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется, а мы все привезем.

0: Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroën. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Специальное предложение от курортных врачей. Рентген с обезьянкой. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Огромное количество уже сообщений приходит о том, как вы перепутали людей случайно. Вот есть еще одно. Однажды одинаково записал двух Маш и целый день писал игривые сообщения жене своего коллеги, как оказалось, которая за день до этого пыталась продать мне страховку.
2: Нормально.
3: Ну, такой игривый.
2: Привет, застрахуй.
3: Слушатели. А здесь пишет нам Светлана. У нее была смешная встреча на остановке. Значит, подходит женщина с маленьким мальчиком, и малыш говорит мне: «Здравствуйте». Ну, я в ответ тоже здороваюсь. Хочу отметить, я тогда была худенькая, с яркими каштановыми волосами и огромными очками. И мама спрашивает ребенка: ты знаешь эту тетю? Он говорит: конечно, это же мама дяди Федора. Мы так смеялись, малыш не понял вообще, почему мы рассмеялись. Ну, вот так вот из мультика она, Света. Мама из мультика.
2: А она тихонечко развернулась такая. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
1: Ой, да, еще одно сообщение. Списались с моей подругой Машкой Никитиной, которая у меня записана как Никитос. И допереписывались до гостей. Одна как раз квартиру новую сняла. Приезжаю, а дверь открывает мой давний, но не очень близкий приятель по имени Никита. И я чуть в обморок не упала, пока прятала эмоции, чтобы его не обидеть. А, то есть она думала, что к подружке едет, а приехала как к настоящему Никитосу.
3: Да, вот так вот. А ну, а там нет продолжения истории, как мы
2: есть,
3: любим.
2: Конечно, есть.
3: Жили но они долго и счастливо, да, родители.
2: Мама двух ангелочков.
3: Да.
1: Давайте еще криминала добавим сюда.
2: Давай.
1: Было мне 5 лет. Были с бабушкой в магазине. Залипла я у витрины с игрушками, пишет наша слушательница. А бабушка в это время отошла чуть дальше. На ее место подошла другая женщина к витрине. А я не видела и по привычке за карман пальто схватилась. Всегда так бабушку брала. Не за руку, а вот за карман. Поднимаю глаза, а там женщина в шоке, что у нее по карманам шарят. Я пропищала: извините. И убежала к бабушке.
3: Да, вот так вот. С этого и все начинается.
2: Попахивать статьей, но не в местной газете.
1: Да.
0: Русские перцы.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Да, это песня наших денег.
2: Да.
1: Забери меня.
2: Забирай меня скорее, я твои 10 тысяч рублей.
3: Ну, почти в рифму.
2: Ну, да.
3: Да, поэтому я сейчас предлагаю человеку взять и оправдать вот эту песню, которую только что сочинил Антон.
2: Эти денежки взять и оправдать?
3: Да.
1: Да. Игра против правил у нас совсем скоро начнется. 10 тысяч рублей на кону, и ваша задача дозвониться.
2: Цифры.
3: 8-495-995-105-7. Ждем.
0: Русские перцы на русском радио.
4: Реклама на русском. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Легенд» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте маршмеллоу для барбекю «Ашан Красная Птица» 200 грамм всего за 149,99 до 8 июля. «Ашан. Все выгодное тут».
7: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
8: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
7: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
9: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
10: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
11: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
12: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
13: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
14: Плавать я умею, но с удовольствием утону в роскоши. Рекламная служба русского радио 57977.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Денюшки. Сюда. Ну-ка, в ряд становись по косарю.
2: Ты прям какой-то поток открыл денежный.
1: Да, денежный поток. Я наорал на вселенную, вот она наорала на меня в ответ. Я пошел в бухгалтерию, мне выдали денег, все нормально.
3: Самое главное, этот поток вовремя закрыть, чтобы нам на завтрашнюю игру тоже хватило.
1: Закрой поток.
2: Понял? Все, 10 тысяч, и все, и закрыли.
3: И все, и закрывайте заслоночку.
1: Юра дозвонился до нас из города Красноярск. Юрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Юра.
4: Всем привет.
1: Привет, Юр.
2: Чем там занимаетесь в Красноярске?
4: Ой, да. У нас сейчас обед, я на обеде, плотно покушал, валяюсь на диване, и вот вам звоню.
3: Юр, ой, вот как вы валяетесь на диване, но вас так плохо слышно.
1: Да.
3: Что у вас там со связью?
4: Ой, сейчас, может быть, вот так лучше.
1: Давай, Юрка, да. Осторожней, Дима душнить начал, все, не слышно.
3: Уйдите
1: плохо.
2: Он завидует, что вы лежите на диване.
3: Да я вообще не завидую, да. Юр, это ваша проблема будет, если вы не выиграете. Просто мы не услышим ваши ответы, и все.
1: Вот.
3: И вы не получите
2: это
3: денег.
2: Это уже агрессия.
1: Это агрессия. Пассивно-агрессивный душнил. У нас проснулся, все нормально. Нет, просто, видите, вы когда-нибудь там денете, что, знаете, кто-то позвонит, к примеру. И я говорю, о, Юр, чем вы занимаетесь в Красноярске? Я говорю, я мэр.
2: Да.
3: Вот на нужды города выигрываю деньги. 10 тысяч.
1: Как раз на пару лютиков хватит.
3: Юр, правила очень простые. 5 вопросов будут для вас в первом раунде. 20 секунд он длится. За каждый неправильный, но логичный ответ на вопрос вы получите 1000 рублей. Отвечаете правильно или же делаете шаги по правилам. Все, проигрываете, для вас игра заканчивается.
2: Все понятно, Юр?
4: Да, все ясно.
1: Ну, раз ясно, тогда, как говорится, 3-2-1, понеслось.
2: Удачи.
1: Кто в сказке «Репка» первым начал тянуть репку?
4: Мышка.
1: Какого цвета летом листья на деревьях в лесу?
4: Оранжевый.
1: В чем измеряют скорость?
4: В секундах.
1: На каком дереве растут желуди?
4: На дереве.
1: Что купила муха-цокотуха на базаре?
2: Ой, не успели. Финальный 5-й вопрос, но
3: да,
2: зато...
3: к сожалению, не поддался. Зато 4000 рублей, Юр.
1: 4 косаря!
2: Вау, да, лежа на диване-то так за 20 секунд.
3: Юр, а вы в прошлой жизни вы не были случайно Емелей? Он не тоже не очень знаю, легко так по щелчку просто свои
1: желания исполняет. Отвечай, сухарик, отвечай.
2: Ой, спасибо, Юр, большое за игру. Мне кажется, классное настроение у вас и у нас после этого прекрасного события, да?
1: Спасибо у вас, что у нас есть туда.
3: А можно меркантильный вопрос? Юр, на что потратите 4000?
1: На новый диван.
4: Ну, думаю, что на жену.
1: Молодец, дружина.
2: Правильный ответ. Я бы сейчас еще, если бы могла бы.
1: Это все потому, что она сейчас его слышит.
3: Все, Юр, спасибо вам большое. Хорошего дня. Пока.
2: Пока.
0: Игра против правил. На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
3: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
4: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Зачем делать пакеты для сока так, чтобы в них всегда в конце оставался сок? Как его оттуда достать?
7: Я же его слышу.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: что слушает страна.
1: Семь цифр и звонок, семь цифр и гудок. Как мне найти любовь твою?
0: Русское радио.
2: Но вот она идет, расступается народ. Она сладкая, как лед, мне сегодня повезет.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: хотели любимых песен, так слушайте.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
0: Только лучшее.
1: И мои стихи, и стихи, это химия.
0: Только любимое.
1: А музыка звучит, и я чувствую бит.
0: Русское радио. Лучшее. Любимое.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Сегодня Госдума рассмотрит законопроект о новых льготах для ветеранов СВО. Так, во втором чтении будет рассмотрен документ о переходе ветеранов боевых действий, имеющих инвалидность, с ежемесячной денежной выплаты на натуральные льготы. Согласно документу, ветераны получат право однократно подать заявление о предоставлении набора социальных услуг без ограничения по месяцу подачи документа. И к другим темам. Новые авиационные правила начнут действовать в стране с 1 сентября. По словам министра транспорта Андрея Никитина, определится порядок сопровождения маломобильных пассажиров. Также введут новые стандарты сервиса. Изменения в том числе коснутся посадки детей отдельно от родителей. Теперь это сделать будет невозможно. В стране вдвое снизили межбанковскую комиссию при оплате картами МИР, бытовых услуг, ремонта, а также нотариусов и адвокатов, пишет «Коммерсант». Так, национальная система платежных карт надеется увеличить долю безналичных платежей в отраслях, в которых традиционно велика доля наличных расчетов. Это в том числе ателье, услуги уборки, химчистки, ремонта, электроники, бытовой техники и фотосалонов. Ранее налоговая служба обратила внимание на рост оборота наличных у предпринимателей и усилила проверки. В ГОСТ на русскую кухню планируется включить приблизительно 260 блюд. Причем 133 уникальных рецепта уже успешно прошли процедуру согласования. Над формированием этого перечня совместно работают российские рестораторы, повара и историки. Как пишет РИА Новости, создание национального гастрономического бренда финиширует в обозримые сроки. 9:02 в Москве. Далее на русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Доброе утро, дорогие друзья. Я знаю, что вы, бывало такое наверняка в вашей жизни, что вы перепутали радиостанцию, включили случайно не то утром и думаете, ну какие-то перцы сегодня странные, какие-то не смешные, какие-то и голоса вроде не те, а потом посмотрели на частоту, а там не 105,7, а какая-то другая частота.
1: Ой-ой-ой.
0: И вообще там не русское радио, а какое-то другое.
1: Это, между прочим, ошибка могла стоить вам хорошего настроения.
0: Да. И денег 10 тысяч в прошлом часе, например.
2: Да, у некоторых даже и приемник взрывается.
1: Ой-ой-ой-ой.
0: В общем, друзья, не путайте, пожалуйста, с утра включаем русское радио, чтобы не пропустить Полину Жукову.
1: Доброе утро.
0: Антона Юрьева.
2: Здравствуйте.
0: И Диму Морозова в главном утреннем шоу страны
1: «Русские перцы».
0: Если вы еще не поняли, мы сегодня обсуждаем тему, когда вы перепутали людей и попали в неловкую ситуацию.
1: Да, вот если у вас есть такая история, мы ее с удовольствием прочтем на всю страну и вообще вот за пределы нашего государства тоже нас слушают. И, пожалуйста, пишите, например, в нашем канале в Максе.
2: Есть еще, знаете ли, вот ВК, там есть пост, там красивые люди.
1: Очень.
2: Вопрос какой-то, надо под ним ответить, написать.
0: Есть у нас еще личные сообщения, есть даже смски. Вот номер плюс 7 916 003 105,7. На русском радио.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ребята, у меня тоже в глазу бревно.
2: Ух ты.
1: Да, недавно увидел с Полинкой, что...
3: Я что? Смотрю на тебя, думаю, что ты хочешь сказать.
1: Это вообще-то, ну, как бы аллегория. Однажды на мероприятии...
3: Я знаю.
1: Увидел я нашу с тобой одну знакомую,
3: ага.
1: Телеведущую Вику Панину,
3: угу.
1: которую мы очень любим, давно не видели,
3: да.
1: И вот машу я ей рукой и кричу: «Вика, Вика!» А она смотрит так издалека, отстраненно, так медленно идет на меня, смотрит и проходит мимо, помахав так рукой медленно,
3: я
1: сухо.
3: Помню.
1: Полинка присмотрелась. Это не Вика, это Алена Водонаева.
3: Прищурив все наши с тобой четыре глаза, вот так вот растянув их.
1: Причем, это самое смешное, что в тот же день нас троих обозвали ведущими другого утреннего шоу. А,
3: да.
1: Так вы же вот эти вот,
3: да. Угу.
1: На букву «Б». А
2: я
1: Полинка...
2: помню, как мы его били, этого человека.
1: Да, а Полинка вообще приняла какого-то парня бородатого за Джонни.
3: Ну, я так хотела его встретить.
1: Это Джонни.
3: Это Джонни.
1: И все это было в один день на одном мероприятии.
2: Причем парень не признался, что когда я Джонни, сходим куда-нибудь.
1: Называется, пришли кино посмотреть.
3: Да. Посмотрели, кстати, кино, я уже
1: нет,
3: не помню.
1: Нет, ну ушли. После такого мы решили уйти.
2: Я ушел через 15 минут.
1: Ну, потому что, ну, слушай, когда вот так вот все идет наперекосяк, вечер может закончиться странно. Лучше его закончить раньше.
3: Сразу же, да.
2: Да. Ну, мы его и закончили где-то в какой-то непонятной кафешке.
1: Кстати, да, мы пошли в кафешку, это было очень вкусно. И вот там мы ничего не перепутали, мы все правильно съели.
2: Четенько.
0: Русские перцы. На русском радио.
4: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 21 градуса, юго-западный ветер 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до 15 градусов и днем до 23.
5: Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
6: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
7: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
6: Просто космос.
7: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
8: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
9: Реклама на русском.

0: ведь можно.
1: Выберите свой Хавейл в курс на зерновой 17 от 1 миллиона 949 тысяч рублей.
2: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
5: Запущен аукцион за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 миллиона рублей. 700 тысяч всем покупателям, еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
6: Только с 10 по 12 июля уникальная ювелирная выставка в «Кристалл Рубин». Эксклюзивная коллекция украшений, цены напрямую от производителей, бриллиант в подарок, музыка и фуршет. Порадуйте себя и своих любимых. Ювелирный салон «Кристалл Рубин» на Кирова, 47.
7: Что можно сделать с 400 тысячами рублей? Например, оставить их себе при покупке нового «Хавейл Про». Только до конца июля в «Хавейл Про Калуга». Выгоды до 400 тысяч рублей на весь модельный ряд. Приезжайте и убедитесь сами. Подробности Тульское шоссе 4. «Хавейл Про Калуга».
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: «Мясной гурман».
12: Хороший слух – это когда слышишь только хорошее.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
14: Что слушает страна?
15: Делай все, что

0: и перцы на русском радио.
1: Это мы здесь с вами вместе обсуждаем нашу классную тему. Сегодня она очень веселая, когда вы перепутали людей и попали в какую-то некую неловкую ситуацию. Вот написала нам Татьяна. Сестра, значит, моего бывшего мужа, полная моя тезка. Я работаю учителем, и однажды мне позвонил отец одного из моих учеников. И таким томным голосом стал со мной разговаривать. «Танька, Танька Садовникова». «Чего делаешь?» Я была в шоке. Только через некоторое время он понял, что ошибся.
2: Танька Садовникова.
3: «Чего делаешь?»
2: «А что делаешь?»
3: «Ничего. Сижу, офигеваю, тебя слушаю». Да.
1: «Домашку проверяю».
3: «Да-да-да-да».
2: Ой, да. А вот еще был каверзный случай. По молодости играли в компьютерных клубах. Так я захожу в клуб, вижу по затылку, друг сидит, играет. Хотя сказал, что не сможет. Ну, я и подхожу, даю ему подзатыльник с фразой «Ах, ты негодяй-обманщик!» Но каково же было мое удивление, когда я увидел вообще другого испуганного мальчишку, которому я дал подзатыльник. Ну, просто он сзади был похож на моего друга. Ах ты негодяй!
1: Че это такое у нас? То сумками дают.
3: Да, вы будьте осторожны. Там кого-то подходите сзади, хлопаете по плечу, он разворачивается, это не он, и говорит,
2: тут хлопают. А тут вот еще Виктория нам написала. Однажды увидела свою одноклассницу, очень близко дружили в школе. Подхожу, щипаю ее за пятую точку и говорю, девушка, давайте знакомиться. В надежде на теплое объятие. Девушка поворачивается, я понимаю, что ошиблась. И она говорит, со мной так еще никто не знакомился.
3: С места в карьер прям. Что, нормально? Надо попробовать.
1: Да, подружки. Попробуй,
2: ну, слушайте,
1: расскажешь.
2: Вы умеете, конечно, развеселить.
3: Пойду по Арбату погуляю.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Жили сетерей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroën. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия «Банк России» на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: круглосуточно ровно. 6+.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! Ленту!
4: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
5: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: Пани, о пани!
5: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Пока женщина спит, ты еще не виноват. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: На русском радио «Русские перцы».
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: на русском радио.
1: Кстати, почему-то про близнецов нам не приходят сообщения. Ведь реально есть люди, которых путают, потому что они близнецы.
2: Почему было здесь, по-моему, одно сообщение? Я постараюсь его найти к следующему.
1: Ну вот у Владимира похожая, конечно, история. Она прям не смешная, но вот про близнеца его мамы. Есть у нее сестра-близнец. Однажды он увидел и говорит: о, мама еще одна. Видимо, это было в детстве.
2: Ага.
1: А вообще хорошо, что у вас целых две мамы. Класс.
3: Даешь третью.
1: Ну, по ДНК, на самом деле, по ДНК это ваша еще одна мама.
2: Есть и малой.

0: Мамы, крестные мамы. Знаешь, какая мама может быть?
1: О, может.
0: Анжелочка нам пишет. Доброе утро, перчик. Как-то с мужем идем по торговому центру под ручку, разговариваем. Я отвлеклась. Ну, конечно, в торговом центре-то. И снова беру под ручку и разговариваю. И вдруг слышу смех моего мужа. Оказалось, я чужого мужчину просто взяла под ручку, иду с ним разговариваю. Сказать, что я чуть не умерла со смеху, ничего не сказать.
2: Ой, а мужик-то доволен был. Прихватила и пошла.
1: Конечно.
2: Хорошие мужики на дороге не валяются.
1: Вот от Андрея пришло сообщение. Слушайте, ну это прям вот немножечко жутковатая история пришла. Однажды он заходит в комнату, жена стоит к нему спиной. Он ее крепко обнимает, после чего оборачивается, а жена стоит сзади. Немая сцена. Оказалось, что приехала теща и надела просто халат жены.
0: О, ну ладно, теща-то можно
2: приобнять. Сколько
0: приобнять.
2: Я видел роликов на эту тему.
0: Так, так, так.
1: Да.
0: Антоша.
1: Но с другой стороны, если да. ваша теща обладательница такой же фигуры прекрасной, как и ваша жена,
0: то вам повезло.
1: То значит, ваша дочь будет тоже такая же красавица.
2: Да, по-любому.
1: Да.
3: Русские перцы. На русском радио.

0: Новая песня на русском. Таня, не плачь, мир ведь не
1: крутится вокруг него. Всем привет, это группа Биз. И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ребята, я еще вспомнил одну историю давнюю, ржачную, которая с нами тоже произошла, со мной конкретно. А когда ко мне на мероприятии подошел наш оператор Володя Кончер,
2: да.
1: Помните, подошел и говорит, я тебе скинул там ссылку с твоего последнего вот мероприятия, то, что мы снимали. Я говорю, что? Какую ссылку? Я говорю, у меня никаких мероприятий не было. Ну, я тебе сбросил, все. А оказалось, что он меня перепутал с Максом Приваловым.
2: Вас всегда путают.
3: Да, да.
1: И он отправил ссылку с его каким-то там мероприятием. А Макс, он присылал то, что мне должен был выслать.
3: Ну, вы же ему ничего не сказали. Вы сказали, спасибо, посмотрел. Классно, молодец.
1: Ну, Макс Привалов, он очень деликатный человек. Он ему, конечно, ничего не сказал, а я высказал.
3: Да. Ну, кто сомневался?
2: Тебе больше ничего не присылают.
1: Ну, я его отправил к этому, к окулисту.
3: Кому?
1: К окулисту.
2: К окулисту, такой врач.
3: А в отделе кадров появился окулист? Что это такое?
2: Окулист. Татьяна нам написала в группе ВК, я нашла это сообщение про близнецов, что однажды в университете после летних каникул встретила одногруппницу, которая приехала из другого города и жила в общежитии. Я подбежала к ней с радостными криками. Ура! Начала ее обнимать и расспрашивать, как она провела лето, но она смотрела на меня так, будто видит меня впервые в жизни. Оказалось, что это была сестра-близнец моей одногруппницы. Вот так вот. Она говорит, Таня, я была в шоке, что целый год училась с ней, но не подозревала о том, что у нее есть точная копия в виде сестры.
3: А вот они как раз подозревали. Меняли друг друга иногда, понимаешь?
2: Да, на нужных предметах.
1: А у нас тоже, кстати, опять история с нами связана. Сегодня мы эгоисты. Короче говоря, есть у Сивиль, у певицы, помощник Миша.
3: Помощник Миша.
1: Да. И потом узнали, что, оказывается, у него тоже есть брат-близнец.
3: Да.
1: Который с нами почему-то не здоровался. И мы думаем, Миш, ты чего, вообще обнаглел, не здоровался.
3: Помощник другой певицы.
1: Вот, да, кстати, он помощник другой певицы.
3: Да.
1: Вот, но я до сих пор не могу понять, потому что Миша не сознается. Я у него спросил, говорю, у тебя реально есть брат-близнец?
2: Так да говорили
1: нет,
2: же,
1: да,
2: что
1: нет никакого
2: да.
1: брата.
2: Вот, слушай, а,
1: нет
2: запутана.
1: У меня никого.
3: Не хотел тебе говорить, бывает и такой вариант биполярки сложный, когда вот... Просто не хотел с тобой здороваться, что ты.
1: Я пойду звонить Сивиль, все.
3: Давай, звони к окулисту
2: своему. Скандал
3: учини.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. В 19 часов. Гость шоу Роман Архипов. Вечер на русском. Реклама на русском.

0: уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
10: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
11: Несмотря на все такое, ничего еще не все. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: Ой, как вы думаете, о чем мы говорили вне эфира, ребята? О внутреннем топливе, которое заставляет нас работать с утра и до утра.
2: Качать и качать.
3: Нет,
2: качать
3: с утра и до десяти.
2: Вот. Да,
3: не после... перерабатывай, Антон.
2: После десяти приходит другой человек, который начинает качать.
1: А вот и другой человек пришел. Права свои музыкальные. Привет всем, здравствуйте. Доброе утро.
2: Привет.
3: Доброе утро. Так, расскажи нам, пожалуйста, тебя с кем-то путали или ты, может быть, кого-то перепутал?
1: Ну, меня-то постоянно... Я расскажу только, где я перепутал. Стыдно, конечно, было в тот момент. Ну, у меня, на самом деле, много таких историй, но это такая, наверное, самая знаковая. Это было давно, много лет назад, день рождения Филиппа Киркорова. И уже под конец вечера все начинают расходиться, все такие навеселе. Я подхожу в гардероб и вижу, стоит она. Подхожу к ней и говорю: спасибо вам за ваше творчество, за вас джаз. И мы отходим, и моя подруга говорит: а зачем ты Вере Глаголевой говоришь спасибо за ваш джаз? Я говорю: так это же Алена Свиридова. Я говорю: нет, Дима, это Вера Глаголева. И, знаешь, и стыдно было уже вернуться назад и сказать: я люблю ваши фильмы, я люблю, что вы создаете.
4: Да, и да. За джаз все равно спасибо.
1: Но она так не поняла, она говорит: какой джаз, ну спасибо вам, молодой человек.
4: Да не, нормально, Димка, это хорошо, чего тебе стыдно? Вот если бы ты там Киркорова с Басковым перепутал, вот это стыдно. Лучший артист нас, извините, пожалуйста.
3: Ну, их очень сложно перепутать. Один высокий, другой блондин.
4: Вот и все, вот ты и нарвался.
2: А я, кстати, вспомнила фильм «Душа», и там объяснял так, что люди должны джазовать по жизни. Так что мне кажется, ты все, ничего не перепутал.
1: Не промах.
3: Джазуй и газуй.
4: Все. Жукова берет свой контрабас. Морозов берет свой саксофон.
3: А ты возьми свою валторну уже.
4: Не.
1: А я свою губную гармошку.
4: Вот ты прекрасный, ребята.
2: Ансамбль классный.
4: Закатай губу. Вера, закатай губу. Значит, русские перцы уходят на отдых. Здесь Оленин остается. Всего вам наилучшего. Пока.
2: До завтра.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: Ночь.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В стране внедряют механизм поддержки перехода компаний на отечественный софт, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина. По его словам, предприятия могут компенсировать до половины затрат на закупку и внедрение российского программного обеспечения. Инициатива поможет обеспечить конкурентоспособность наукоемких секторов. Отечественное ПО определит суверенитет российской промышленности. Банки договорились честно информировать клиентов об условиях вкладов. Меморандум уже подписали крупнейшие игроки рынка. Новые правила запрещают банкам рекламировать максимальную ставку по вкладам без указания условий ее получения. Кроме того, нельзя использовать графические приемы, которые визуально выделяют выгоду и скрывают ограничения. Например, крупный шрифт для ставки и мелкий для условий вроде необходимости оформить страховку или купить доп. Услуги. Минцифры сообщили о запуске приложения «Госскан», которое помогает сотрудникам организации ИП проверять данные водителя автомобиля по QR-коду из приложений «Госуслуги» и «Госуслуги авто». С помощью нового сервиса можно уточнить возраст и статус человека, а также наличие у него льгот. Приложения также поддерживают работу с доверенностями от нескольких организаций. За последний год 30% работающих россиян ни разу не оформляли больничный даже во время болезни, показало исследование. Чаще всего сотрудники продолжают работать, чтобы не потерять часть зарплаты и не прерывать рабочие процессы. Большинство тех, кто все еще берет больничный, возвращается к работе менее чем через неделю. 40% россиян оформляли больничный только раз за год. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

Но давайте так же, как Русское радио любит вас, полюбите и вы себя. И сегодняшний замечательный день, 07.07, а мы же в России общей семерочки любим. Поэтому сегодня счастливый день для всех, кто слушает Русское радио.

0: Калуге сегодня небольшой дождь и до 21 градуса. Юго-западный ветер 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 15 градусов и днем до 23. Русское радио. Все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Среднерусский колледж управления и бизнеса рад сообщить. В новом учебном году мы запускаем новые направления подготовки. Хотите стать графическим дизайнером, специалистом по рекламе или медицинским администратором? А может, вас интересует торговое дело или дело производства? Ждем вас. Звоните 74-42-27. 74-42-27. Ответим на все вопросы.
3: Костюм. Носки. Бритва.
4: И еще есть место.
3: Тогда берем еще костюм.
4: Мы превышаем допустимый вес.
5: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
6: Декабрь только начался, а я уже немножко поправился за зиму.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

Лето, отпуск, дождь, неважно. Русское радио, все будет хорошо.

Ну, здесь ответ простой на этот вопрос, который задает Николай Басков. Ну, кто сказал тебе, что любви не бывает? Подруга, которая захотела увести твоего парня. Вот она тебе и говорит, да нет любви, не верь ты в нее. А я вам говорю, что она есть, и верьте в нее. И есть любовь с первого взгляда, и есть любовь даже после расставания и горькой обиды. Всегда все есть, если уметь прощать. Вот если вы сейчас на кого-то обижаетесь, срочно прощайте и опять влюбляйтесь.

0: На этой неделе номер третий. Давай не ждать, жить будто завтра звезда пас. Номер второй. Через туман, тучи и пропасть. Номер первый.
1: Алло, алло, Алешенька, светловолосый паренек.
0: Голосуйте за любимого исполнителя.
2: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио.

0: Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Мы едем, едем, едем.
8: Куда?
7: Где интересней?
9: Во вторник и четверг в 11:30 отправляемся в радиопутешествие по России. «Русские каникулы» с Петром Кузнецовым. Путешествуйте по России на комфортных туристских поездах федеральной пассажирской компании. «Жемчужина Кавказа», «Байкальская сказка», «По Золотому кольцу», «Жигулевские выходные», «Серебряный маршрут» и другие. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
10: 12+.
11: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй.

0: отношения строить.
1: Мы, кстати, с Мэри, с Мари Краймбери виделись на прошлой неделе на ее концерте. Я говорю, ну как ты, наша любимая мелкая? Ну, мы ее так все называем, она об этом знает. Она говорит, ну что, говорит, домой хочу быстрее к ребенку, потому что так обидно всегда. Ну, все молодые мамы знают. Обидно пропускать те самые счастливые, даже секундочки, да, вот смотреть, как твой ребенок растет. А мне вот интересно, как вот звезды, такие как Мари Краймбери, своим детям говорят, мама сейчас пойдет, выступит, даст концерт на 40 тысяч человек и вернется обратно. Мне кажется, это так здорово потом показывать. Вот смотри, малышка или малыш, пока ты был маленьким, а вот что мама вытворяла с тысячами людей, делая их абсолютно счастливыми.

0: свои шутки. Не кислые шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
0: Что слушает страна? Русское радио. Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
2: Что за странный вопрос? Как спалось? Как? Мало! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Новая песня на русском радио. Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Подруга, девчонки, разбирайте для своих видосиков эту песню и сторисы свои выкладывайте. Ну, а на вопрос, где моя подруга, самый лучший ответ, наверное, в свадебном путешествии. Медовый месяц у нее. И помните всегда, что дружба, ведь она познается в радости. Потому что только самый настоящий друг может откровенно за тебя порадоваться, за твои успехи, за твое счастье. И пусть у вас тоже будет именно так. Радуйтесь друг за друга.

Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Минцифры предложила ввести для операторов связи новые требования в рамках борьбы с мошенниками, передает «Коммерсант». Речь идет об ограничениях для детских сим-карт и уведомлении абонентов об основании массовых звонков. Так абонентов наделят правом жаловаться на массовые и автоматические звонки, если они не соответствуют заявленной цели. Исключения сделаны для вызовов от госорганов, кредитных организаций и обязательных уведомлений. И к другим темам. В стране появится перечень приоритетных видов спорта, для которых будут действовать особые механизмы развития и финансирования. Согласно законопроекту, это виды спорта, которые вносят наибольший и комплексный вклад в развитие сферы. Общероссийские и региональные спортивные федерации будут реализовывать программы развития, а Минспорт оценивать эффективность работы. Выдача ипотеки в стране в первом полугодии выросли на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Российские банки выдали ипотечных кредитов на 2 триллиона 200 миллиардов рублей. Основной импульс пришелся на семейную ипотеку. В последние две недели июня число одобренных заявок выросло почти в два раза. Всего за июнь по программе выдано 42 тысячи кредитов. В рамках рыночных программ банки выдали 60 тысяч кредитов на 199 миллиардов рублей. Между тем, почти половина россиян хотела бы изменить планировку своей квартиры, однако главными препятствиями стали высокая стоимость ремонта и сложность согласования изменений. Как показало исследование, среди покупателей недвижимости 49% респондентов хотели бы изменить квартиру, но пока не решились на этот шаг. Уже реализовали перепланировку лишь 7% участников опроса. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Дмитрий Оленин и любимая музыка для вашего настроения.
0: Новости. Новости на русском.

Приветствую вас. Уже начало 12-го в Москве, поэтому добрый день всем и каждому. А день-то сегодня какой особенный, да? Иван Купала. То есть по традиции с сегодняшнего дня можно купаться. Ну, якобы вода уже прогрелась. Ну, у нас уже давно уже прогрелась. Но если вы все-таки верите в традиции, то купайтесь с сегодняшнего дня.

0: Калуге сегодня небольшой дождь и до 21 градуса, юго-западный ветер 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до 15 градусов и днем до 23. Русское радио, все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Только с 10 по 12 июля уникальная ювелирная выставка в «Кристалл Рубин». Эксклюзивная коллекция украшений, цены напрямую от производителей, бриллиант в подарок, музыка и фуршет. Порадуйте себя и своих любимых. Ювелирный салон «Кристалл Рубин» на Кирова, 47.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей – скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
5: Заказчик АУСА закушили проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 миллиона рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
6: Чем я лечу депрессию? Представьте, она у меня не болеет.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

Мы тоже вам так говорим, вы сможете, и мы знаем, вы сможете. Вот, можете прямо сейчас уже снимать эти видео и отправлять на сайт rusradio.ru для того, чтобы отправиться в Нижний Новгород с русскими перцами. Снимите ваши спортивные достижения на видео до 24 июля включительно, загружайте его к нам на сайт rusradio.ru или размещайте на своей странице ВКонтакте или в Одноклассниках с хэштегом «Русское на спорте». А мы дарим 3 поездки на двоих. Все подробности на нашем сайте rusradio.ru. Больше спорта, ведь помните, движение – это жизнь.

день гуляешь по Москве, идешь в универмаг, ну или сидишь на вокзале всю ночь, а потом куда-то дальше отправляешься. А сейчас можно без заезда в столицу отправиться в самые красивые места. Кстати, скоро отправимся в русские каникулы, через 2 минуты. Если ты...

0: На русском радио «Русские каникулы».
1: Рубрика выходит при поддержке АО «Федеральная пассажирская компания».
2: Привет, с вами Петр Кузнецов. Байкал, особенно в последние годы, неизменно входит в тройку самых востребованных у россиян направлений. Место уникальное, всемирно известное, хотя кому-то до сих пор кажется, что проще попасть в Южную Америку, чем побывать в Прибайкалье. На самом деле, сегодня есть несколько вариантов такого увлекательного отпуска. Например, можно пересечь всю страну на поезде, от европейских границ до Восточной Сибири, и увидеть невиданные ранее места из окна комфортабельного купе. 24 июля в 8-дневное путешествие отправляется туристский поезд «Байкальская сказка». Он выезжает из Москвы с экскурсионными остановками в Перми, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Иркутске. Конечной точкой станут восхитительные пейзажи Байкала и Ольхона. Каждый километр этой байкальской сказки наполнен открытиями. От арт-объектов и исторических экспонатов в Пермском крае и дегустации легендарных сибирских пельменей до динамичного Екатеринбурга на границе двух континентов и круга Байкальской железной дороги, где каждая остановка поезда на паровой тяге – это возможность для незабываемых фотосессий. Добавьте к этому величественный Енисей, мастерство деревянного зодчества Иркутска и, в общем, действительно как в сказке, оказаться в которой явно захочется всей семьей. И это не только дружно и весело, ведь путешественникам с детьми при покупке билетов в купе предоставляются скидки. То есть, чем вас больше, тем и поездка будет выгоднее.
1: Рубрика выходит при поддержке АО «Федеральная пассажирская компания». Открывайте Россию вместе с Федеральной пассажирской компанией. Туристский поезд «Байкальск».

0: «Детская сказка» и еще более 40 уникальных маршрутов по стране ждут вас. Путешествуйте комфортно и выгодно всей семьей. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД». Путешествовать по России лучше поездом.
1: Русское радио.

Ну вот вам и второй тайный смысл этой песни. Отворила дверцу и не смогла сказать стоп-стоп-стоп. Это про что, как вы думаете? Ну вот это про ночное открывание дверцы холодильника, конечно же. Откроешь, все, и вот, а вот тут нужно уметь сказать себе стоп-стоп-стоп. Учитесь, учитесь, и тогда все будет хорошо. И тогда к осени влезете в ваше любимое платье.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на зон.ру 16+.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
5: Русское радио приглашает. Юрий Стоянов.
6: Дед, это я.
5: Федор Добронравов.
7: И я, дед Владик, тоже.
5: Впервые вместе на большом экране.
8: Таких дедушек не бывает.
5: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля. 6+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
9: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
10: Ненавижу людей, которые считают, что они лучше всех. Ведь лучше всех я! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет, это Александра Воробьева. И вы слушаете мою новую песню. Привет, моя меланхолия на русском.
0: Русское радио.
3: Опять

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: Удар по музею обороны Севастополя в июне стал спланированной провокацией Лондона. Об этом сообщили в службе внешней разведки России. По данным СВР, британские специалисты под видом военных советников загружали полетные задания в системы вооружений, тогда как украинские военные готовили и запускали дроны, вероятно, не зная о настоящей цели атаки. Разведка отмечает, что вблизи музея не было военных объектов. В службе считают, что в Лондоне украинский конфликт воспринимают как попытку реванша за неудачи в Крымской войне 19 века. Самый исторический триггер для британцев, напоминающий о тяжелой кампании и потерях среди элиты Соединенного Королевства. Уничтожение музея, по мнению российской разведки, стало для Лондона актом сокрытия свидетельств героизма русских солдат. В России набирают пациентов с меланомой для лечения отечественной инновационной персонализированной онковакциной. Программа проводится центром Блохина. Она нацелена на пациентов в возрасте от 18 лет с 3-4 стадиями меланомы. Минздрав разрешил применение вакцины для лечения меланомы в феврале этого года. Глава ведомства Михаил Мурашко при этом отмечал, что новая технология не панацея, а лишь один из методов лечения, которые внедряются в стране. Определен подрядчик по реставрации каменного моста в Калуге. Восстанавливать объект будет местная компания. Ранее она успешно провела работы по реставрации Пафнутия Боровского монастыря. Официальный контракт будет заключен не позднее 15 июля. Ремонтные работы планируют начать уже в этом году. В ходе реставрации будет восстановлено водоотведение и кирпичная кладка, обновлены карнизы и штукатурка. Напомню, последняя реставрация на объект культурного наследия проводилась в 2010 году.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости на русском.

Могли бы дать 5 сегодня Юрий из Красноярска в утреннем шоу «Русские перцы», но Юрию повезло на 4000 рублей. Кому-то еще сегодня тоже повезет на 4000 рублей. Напомните, что завтра вы не только 5, но и 10 можете забрать у «Русского радио». Слушайте утреннее шоу «Русские перцы».

Вот как раз 12.05 в столице. Я желаю вам проводить каждый летний день на 5, на отлично, чтобы все у вас было отлично. И на работе, и настроение, и высыпаться, и ваши гулянки-вечеринки, и ваши поездки, и, конечно же, любые ваши путешествия. Все на 5.

0: Калуге сегодня небольшой дождь и до 21 градуса. Юго-западный ветер 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 15 градусов и днем до 23. Русское радио. Все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
3: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на русском.
5: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
3: Запросчик АУС за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
6: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

Вот чтобы лето вам не показалось таким преданным бывшим, нужно наслаждаться каждым днем. А то, знаете, эти летние дни, они такие, они так быстро пролетают. Поэтому каждый вечер позволяйте себе что-нибудь новенькое, интересное. Например, прогулку домой по другому маршруту. Читаю.

0: обосрался, блин.
1: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. В 19 часов гость шоу Роман Архипов. Вечер на русском. Реклама на русском.
2: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
5: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
1: Русское радио на спорте.
8: Нам покоряются рекорды.
1: С 29 июня по 24 июля. Присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
9: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
10: Подробности на русрадио.ру. 12+.
11: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
12: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО «Т-банк» на tbank.ru.
13: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
14: Встаешь в 6 утра, буди кота, потому что нефиг тут. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

еще шанс. 12.30 столицы, а мы даем вам шанс не только позаниматься спортом, но и отправиться в Нижний Новгород с русскими перцами. Снимите ваши спортивные достижения. Видео до 24 июля включительно. Загружайте его на сайт русрадио.ру, ну или размещайте на своей странице в соцсетях ВКонтакте или в Одноклассниках с хэштегом «Русское на спорте». Подарим 3 поездки на двоих. Все подробности на нашем сайте русрадио.ру.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: А меня все время приглашают, знаете, вот играть ноги вот этого человека, который там, ну, в детективе лежит,
4: ну,
3: уже без
4: дорогой,
3: движения.
4: Понимаешь, ну, что я тебе могу сказать? Ну, во-первых, твои последние роли меня просто очень радуют. Потому что, во-первых, у тебя красивые ноги. В-третьих, ты на тебе, как ни на ком другом, вот эта бирка смотрится с этим.
3: Хороший детектив.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Синоптики летом обещают до 30. А Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Конфетный

0: круглосуточно ром.
1: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
5: Не кричите, пожалуйста. Мне трудно вас игнорировать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье снимать свое кино.
2: Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою новую песню.

Всем счастливым людям посвящается эта новая песня от Jasmine. Какое счастье. Если у вас есть свободная минутка, не поленитесь. Зайдите на сайт rusradio.ru в раздел «Золотой граммофон» и проголосуйте за любимую песню.

0: Реклама на русском. Только с 10 по 12 июля уникальная ювелирная выставка в «Кристалл Рубин». Эксклюзивная коллекция украшений, цены напрямую от производителей, бриллиант в подарок, музыка и фуршет. Порадуйте себя и своих любимых. Ювелирный салон «Кристалл Рубин» на Кирова, 47.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Что можно сделать с 400 000 рублей? Например, оставить их себе при покупке нового HVL Pro. Только до конца июля в HVL Pro Калуга. Выгоды до 400 000 рублей на весь модельный ряд. Приезжайте и убедитесь сами. Подробности Тульское шоссе 4. HVL Pro Калуга.
3: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-00.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 000 рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 000 рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.

0: здесь можно.
1: Выберите свой Хавейл в курс на зерновой 17 от 1 миллиона 949 тысяч рублей.
2: Среднерусский колледж управления и бизнеса рад сообщить. В новом учебном году мы запускаем новые направления подготовки. Хотите стать графическим дизайнером, специалистом по рекламе или медицинским администратором? А может, вас интересует торговое дело или дело производства? Ждем вас. Звоните 74-42-27. 74-42-27. Ответим на все вопросы.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Несмотря на все такое, ничего еще не все.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58-88-88.
10: Если наступит за...
11: Что слушает страна?
10: Вот бы не вспоминать...
11: Страна слушает.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Правительство предлагает установить полноценный мониторинг цен по всей цепочке движения продовольственных товаров от производителя до магазина, чтобы своевременно выявлять причины резкого удорожания продуктов и реагировать на ситуацию. Ранее Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроекты, позволяющие ведомствам получать от налоговой службы сведения о сделках, выручке и прибыли торговых сетей. Работникам, воспитывающим детей младше 18 лет, предложили предоставить право на сокращенную рабочую неделю с сохранением полной зарплаты и дополнительные оплачиваемые выходные. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. В случае одобрения документ может вступить в силу с 1 сентября. Ранее правительством неоднократно рассматривались проекты федеральных законов с аналогичным предметом правового регулирования. Минпромторг прорабатывает возможность введения утильсбора на железнодорожную технику. Внедрить механизм предложили губернаторы и представители отрасли, заявил глава ведомства Антон Алиханов. Министерство постоянно ищет источники пополнения бюджета и ресурсы для поддержки промышленности. В стране уже работает утильсбор на колесную и самоходную технику, напомнил министр. Ученые пришли к выводу, что пик умственных способностей человека наступает только к 55-60 годам. С возрастом действительно снижается скорость мышления, однако, как показало исследование, одновременно улучшается способность решать сложные задачи. Сочетание таких качеств, как стратегическое мышление, словарный запас, объем знаний и эмоциональная устойчивость, и определяет пик интеллектуальной формы. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Дмитрий Оленин и любимая музыка для вашего настроения на русском радио.
0: Новости на русском.

О, как же быстро несутся, мчатся эти летние дни. Вот еще, смотрите, уже через неделю середина лета, да? А вроде бы только-только начиналось. А многие даже еще там не попробовали каких-то фруктов, не искупались, не отдохнули, за город не съездили. Так что давайте, говорится, берите себя в руки, соберитесь и намечайте на самые ближайшие выходные какое-нибудь приятное путешествие, приятной компании, приятное место. И, конечно же, чтобы там обязательно звучала приятная музыка, которая всегда звучит на русском радио.

0: В Калуге завтра небольшой дождь, ветер южный 4-6 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов и днем 21-23.
1: Русское радио, все будет хорошо.
2: Реклама на русском.
3: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
4: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
5: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей – скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
6: Запросчик аукса за кошелек проект проектной декларации на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 миллиона рублей. 700 тысяч всем покупателям, еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
7: Зонт Доплер. Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте Доплер. Магазин «Экспедиция» ТК 21 век на первом этаже у фонтана.
8: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
9: Менеджер банка сумел таки уговорить грабителя взять еще и ипотечный кредит.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
11: Что слушает страна?

там на море собирается или кто уже на море, помните, что специалисты рекомендуют находиться в воде как минимум 40 минут. Но чтобы ваш организм напитался всеми теми полезностями, что содержит море, и потом же, когда вы вернетесь к себе домой, потрогаете себя, свою кожу и скажете: да, спасибо, это сработало. Правда, это работает. Как можно дольше находитесь в море в дневные часы, но не забывайте защищаться от солнца.

0: Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
4: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
6: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
7: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 13+.
8: Одна песня за 3 минуты может напомнить все, что стараешься забыть годами. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

Хотите почувствовать себя звездой русского радио? Все в ваших руках. Может быть, именно из-за вас, из-за вашего чувства юмора и вашего авторства будет улыбаться вся страна. Придумайте шутки и присылайте их на сайт rusradio.ru. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности найдете на нашем сайте. Добро пожаловать на rusradio.ru.

0: Перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Что слушает страна? Со мной.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: Пани, о пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой.

0: Момент 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации правил. Количество призов, срок, место и порядки получения на зон.ру. 16+.
1: Русское радио приглашает.
2: Мороженое, чипсы.
3: Таких дедушек не бывает.
4: Отец твоего отца.
1: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
3: Нам надо их помирить.
1: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
5: 6+.
6: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
5: 15+.
7: Официант, принесите мне дверь. Я хочу выйти. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 49.

А у нас намечается стол заказов. Будем на всю зону вещания русского радио по всей стране и другим странам тоже рассылать хорошее настроение, ваши приветы и, конечно же, поздравления те, кто сегодня, 7 июля, что-то приятное отмечает. Готовьтесь отправлять нам сообщения.

0: Реклама на русском.
1: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: быть можно.
1: Выберите свой Хавейл в курс на зерновой 17 от 1 миллиона 949 тысяч рублей.
2: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
3: Что можно сделать с 400 тысячами рублей? Например, оставить их себе при покупке нового Хавейл Про. Только до конца июля в Хавейл Про Калуга. Выгоды до 400 тысяч рублей на весь модельный ряд. Приезжайте и убедитесь сами. Подробности Тульское шоссе 4. Хавейл Про Калуга.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
9: Среднерусский колледж управления и бизнеса рад сообщить. В новом учебном году мы запускаем новые направления подготовки. Хотите стать графическим дизайнером, специалистом по рекламе или медицинским администратором? А может, вас интересует торговое дело или дело производства? Ждем вас. Звоните 74-42-27. 74-42-27. Ответим на все вопросы.
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
11: По новой примете, первым в дом нужно запускать интернет-кабель. Где он ляжет, там и ставить кровать, стол, комп.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58-88-88.
13: Что слушает страна?
14: Я просто люблю тебя. Я просто бегу за тобой.
13: Любимая на русском.

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Сегодня вступили в силу обновленные правила получения пенсии. Теперь социальный фонд будет самостоятельно запрашивать информацию о стаже и заработке граждан через единую цифровую платформу. Это избавляет людей от необходимости искать и предоставлять справки самостоятельно. Главная цель изменений – сделать процедуру назначения выплат максимально удобной за счет цифровизации. Также сегодня вступил в силу закон о запрете авторизации на сайтах и приложениях через Google, Apple ID и другие иностранные сервисы. Теперь компании обязаны использовать только отечественные инструменты для входа. За неисполнение требований предусмотрены крупные штрафы. Мера касается только владельцев сайтов и юрлиц. Обычных граждан штрафовать за использование зарубежных сервисов авторизации не будут. С 1 сентября в стране изменится правило полетов для семей с детьми и маломобильных пассажиров. По новым требованиям детей теперь нельзя размещать отдельно от родителей. Также Минтранс ужесточает требования к детским уголкам, семейным помещениям и комнатам матери и ребенка в аэропортах. Маломобильные пассажиры смогут бесплатно выбирать места при покупке билетов и провозить протезы и средства ухода без оплаты. В стране зафиксирован рост средних зарплат у представителей ряда профессий, в частности у фотографов. По результатам апреля они стали получать в 1,5 раза больше в годовом выражении. Второе место по приросту ежемесячных доходов стали занимать переводчики. Их услуги сейчас приносят на 55% больше, чем в 2025 году. Тройку лидеров замыкают сотрудники из негосударственного пенсионного фонда – плюс 50%. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: А вот и стол заказов на русском радио. Здравствуйте всем. Привет-привет. Меня зовут Дмитрий Оленин. Готов к передаче ваших посланий, приветов и поздравлений. Жду их. Присылайте на наши мессенджеры. Все они привязаны к одному номеру телефона 8-916-003-105-7. Также загляну в наше сообщество ВКонтакте. Отправляя нам сообщение, не забудьте подписаться. Ну, если вы вдруг не придумали никакого повода, с чем поздравить, можете поздравить. Сегодня день Ивана Купала. Сегодня просто хороший день. Сегодня прекрасный летний день. И просто с хорошим настроением поздравляйте ваших родных, близких и коллег. Жду ваших сообщений.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Передаю привет своему любимому мужу Роману и доченьке Аннушке. Я вас безумно люблю, написала нам Юля в стол заказов. Передайте, пожалуйста, привет и поздравления для сына Жукова Эдуарда из Ульяновска. Поздравляем с днем рождения. Желаю всех земных благ. Это от мамы поздравления. Надежда пишет нам: поздравляю Олю из Орехово-Зуево с днем рождения. Желаю огромного крепкого здоровья. Ее коллега с работы Надя. Привет от Любови летит. Вы поздравления для дочурки Натальи Ивановой с 19-летием, дочка. Пусть 19-й год твоей жизни будет классным, веселым, насыщенным, взрывным и невероятным. Иди по жизни с гордо поднятой головой, смело и уверенно достигая своих целей. Пусть у тебя будет отличное настроение, преданные друзья и море креативных идей. С любовью, твои папа Валерий и мама Любовь.
0: Стол заказов русского радио.
2: Завтра небольшой дождь, ветер южный 4-6 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов и днем 21-23.
3: Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Лицензированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на русском.
7: Платье, юбка, туфли.
8: Остановись.
7: Посмотри, сколько еще места.
8: Да, но придется платить за перевес.
7: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана.
9: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
10: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
11: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
12: Люди, которые не любят сидеть дома. Да вы просто не умеете этого делать.
13: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге 58 88 88.
0: Что слушает страна?
14: Первый круг.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Кристина передает привет своему парню Леше. Очень люблю тебя, Леша. Желаю всего хорошего и, самое главное, хорошего рабочего дня. Чем сдавать вступительные испытания? Это следующее сообщение. Всем абитуриентам желаем удачи и не растерять последнюю нервную клетку. Мэри Джейн из Балашихи шлет всем привет. Елена Путилина, здравствуйте, у меня сегодня день рождения, это Елена пишет нам, и принимаю поздравления, между прочим, Лен от Русского радио тоже, ловите поздравления, и пусть у вас все будет хорошо. Санкт-Петербург, Денис Прошагин пишет нам, добрый день, Русское радио, передайте, пожалуйста, огромнейший привет всем из Питера, где сейчас белые ночи продолжаются. Поздравления для нашего маленького сыночка, следующее сообщение для Ванечки, поздравляем с первым юбилеем, здесь десятилетием. Пусть его заветное желание стать великим футболистом обязательно исполнится. Мама, папа всегда рядом с тобой.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Еще больше ваших приветов в столе заказов. Мари пишет нам. Передаю летний и теплый привет моей сестричке в Англию. Как хорошо, что ты у меня есть. Добрый день, Русское радио. Привет вам из солнечного Казахстана. Особенный привет моему мужу Макрушину Константину и всем, кто сейчас слушает Русское радио. От Людмилы большущий привет. Любимому мужу Димуле привет от Натальи. Легкой тебе недели, отличного настроения. Я тебя обожаю. Ты лучший. С днем прощения тебя. Прости, если что не так. От мужа Юрия следующее сообщение. Передаю привет жене Инне и дочери Полине. Они сейчас за городом, на даче. Ой, им так хорошо сейчас. Шлю им приветик. Дальше привет отправляется из Хабаровска Елене из Хекцира. Передаю привет моему мужу Михаилу. Спасибо, что ты есть. Люблю тебя. Им еще одно сообщение, только что прилетевшее к нам сюда на Русское радио от Вадима. Передайте, пожалуйста, Есиной Танечке огромнейший привет.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: От Ани вот и привет моему лучшему другу Олежке. Он самый лучший друг. Один раз у меня не хватило денег в магазине, и он, между прочим, заплатил за меня. Вот такой у меня самый лучший, прекрасный, замечательный друг. Горжусь тобой, горжусь, что мы с тобой друзья. Русское радио, передайте, пожалуйста, для Людмилы Базиковой из города Кувандык. Привет от Ивана. Пусть все будет хорошо. Русское радио, здравствуйте, из республики Коми. Привет брату Антону, он сейчас работает на даче. Привет ему. Еще привет из Севастополя. Поздравления Екатерине с днем рождения от Тахмины. Это сообщение прилетело на русское радио. Еще Мария пишет нам: поздравляю всех с праздником. Пусть у всех все будет хорошо. От Марии из Тольятти. А Павел передает поздравления для сына Никитенко Павла с днем рождения. Желаю здоровья, счастья, успехов во всем от папы Кузьмича и мамы Светланы. А еще очень скоро я сделаю кому-то из вас подарок. Это сертификат на 4000 рублей на популярный маркетплейс. Ждет того, кто правильно ответит на мои вопросы о Москве. Конечно же, будут варианты ответов, вопросы несложные, но познавательные. Будьте первым, кто дозвонится в эфир. Набирайте 8495-995-105-7. Жду.

0: «Московский блиц» на русском радио.
1: Игра проходит при поддержке проекта «Лето в Москве». Тема этого лета – «Время быть вместе». Вас ждут культурные, спортивные и благотворительные события столицы. Выбирайте свое на сайте проекта «Лето в Москве».
2: К нам на русское радио дозвонилась Антонина из Ульяновска. Антонина, здравствуйте.
3: День добрый. Да, привет.
2: Как часто вы бываете в Москве?
3: Бывает раз в год точно.
2: Тогда вас с легкостью справитесь с этими вопросами, потому что про те места, про которые пойдет речь, наверняка там вы бывали, и там еще будут вкусные вопросы. Итак, внимание, Антонина, вопрос первый для вас. Какая станция московского метро уникальна тем, что построена прямо на мосту над открытой рекой, и из нее панорамных окон можно смотреть на воду? Итак, варианты ответов – это Воробьевы горы, парк культуры или станция метро «Спортивная». Ну, представьте, так, мост, да, над рекой, да, и панорамные окна. Воробьевы горы, считаете? Воробьевы горы, да, конечно же, это те самые, да. Станция Воробьевы горы, уникальная станция. Она находится прямо над Лужнецким метромостом. Это самая первая в мире станция метро, которую построили прямо над открытой водой. А еще она абсолютный рекордсмен Москвы по длине. Протяженность ее платформы вместе с коридорами целых 282 метра. Так, первый вопрос отвечен правильным. Продолжаем дальше, Антонина, с вами. Какой, точно, мне кажется, даже без подсказок ответите. Какой молочный продукт в стеклянных бутылках с яркой зеленой крышкой из фольги был самым популярным вечерним напитком у советских москвичей? Это молоко, кефир или ряженка? Вспоминайте.
3: По-моему, кефир.
2: Что тут вспоминать? Конечно, да, вот тот самый, это бутылка, да, с зеленой крышечкой. Ну, давайте я еще всем напомню, да, это приятно окунуться в это время. В то самое советское время цвет фольги на бутылке заменял привычную нам теперь уже этикетку. Покупатели сразу видели, что берут. У обычного молока, помните, крышечка была такая серебристая. У кефира она была зеленая, а у любимой многими ряженки розовый или желтый. А, кстати, тогда помните, еще пустые стеклянные бутылки москвичи, ну, не только москвичи, сдавали в магазин, ну, мыли сначала, да, и потом сдавали в магазин и получали за это реальные деньги. Было, кстати, очень удобно детей отправлять. Вот пойди, сдай бутылки, и будет тебе на мороженое. Так, ну, Антонин, вы уже ответили на два вопроса правильно из трех, уже подарок ваш. Ну, давайте еще один вопрос. Возможно, ответ на этот вопрос пригодится вам для путешествия в Москву. Где жители и гости столицы могут охладиться в жару и поймать настоящую курортную атмосферу, не выезжая из города? Это в торгово-развлекательных центрах, это в открытых городских бассейнах или это в подземных переходах метро? Выбирайте. Любой.
3: Так, в открытых бассейнах.
2: Ну, конечно же, да. Их становится с каждым годом все больше и больше. С началом летнего сезона жители и гости столицы могут посетить современные бассейны под открытым небом на фестивальных площадках и в городских парках. Для комфорта посетителей воду в них фильтруют и подогревают, а на некоторых площадках для маленьких гостей предусмотрен отдельный детский бассейн. Я поздравляю вас, Антонина, вы становитесь нашей победительницей и получаете в подарок сертификат на 4000 рублей на популярный Marketplace. Спасибо за отличную игру, ну а со всеми подробностями игры можно ознакомиться на сайте rusradio.ru.
1: Игра проходит при поддержке проекта «Лето в Москве». Тема этого лета – «Время быть вместе». Вас ждут культурные, спортивные и благотворительные события столицы. Выбирайте свое на сайте проекта «Лето в Москве».
0: «Московский блиц» на русском радио.

0: как поет Дмитрий Маликов, а голос мой сотри. Вот, примерно этим я и занимаюсь сейчас. Да, Иван Соловьев уже в студии.
1: Я приветствую вас.
0: Да,
1: всех.
0: Спасибо. Спасибо, что ты вовремя. Спасибо, что ты опять с очередной классной идеей.
1: Вообще, сам от себя такого не ожидал.
0: Да?
1: Мне вчера просто подарили ведро лисичек.
0: О!
1: Поэтому сегодня у меня день лисичек. Сегодня целых два, а то, может быть, три рецепта будет за одну рубрику.
0: Слушай, ну, давай уточним сразу.
1: Давай.
0: А ведро, бывает детское ведро?
1: Нет, нормально, нормально. Такое где-то 5-литровое ведро.
0: Большое ведро, да.
1: Да, такое, даже, по-моему, там чуть больше, там с горкой прям было.
0: Ты знаешь, как вот в ресторанах появляется такое сезонное меню лисичек.
1: Да, да. Сейчас же как раз самый сезон лисичек.
0: Вот, да. Давай, вот навскидку, что будет у тебя сегодня?
1: Ой, сегодня я, во-первых, завтракал. У меня был на завтрак омлет с лисичками. Я поделюсь сегодня этим рецептом. Потом я испек пирог с лисичками с картошкой.
0: Ой, это вкусно.
1: Ну и
0: да.
1: В-третьих, я вообще, в принципе, расскажу, как лисички подготовить к переработке, потому что они очень довольно-таки капризные, и нужно знать некие нюансы.
0: Вот как! То есть,
1: да.
0: Секреты. Только
1: да.
0: Здесь эксклюзивно на русском радио.
1: Радио
0: 16:30
1: да.
0: От Ивана Соловьева. Секрет, как сделать вкусных лисичек.
1: Да, да. Будет.
0: Друзья, и меня зовут Дмитрий Оленин. Прощаюсь с вами до завтра. Вам хорошего Иван Купала, вам хорошего дня. И оставайтесь вместе с нами на русском. Пока.

0: Реклама на русском.
1: Среднерусский колледж управления и бизнеса рад сообщить. В новом учебном году мы запускаем новые направления подготовки. Хотите стать графическим дизайнером, специалистом по рекламе или медицинским администратором? А может, вас интересует торговое дело или дело производства? Ждем вас. Звоните 744227. 744227. Ответим на все вопросы.
2: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
3: Проси, что хочешь. Я все пообещаю.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: Союза.
1: Русское радио. Это родные нулевые. Звездатые десятые.
2: Ну кто сказал тебе, что любви не бывает?
1: Кипящие, настоящие.
3: Каждому по факту рядом нужен человек. Но бывает так, что одиноким лучше всех.
1: Слушайте русское радио. Все будет хорошо. Новая песня на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. С сегодняшнего дня на российских сайтах больше нельзя регистрироваться через зарубежные сервисы. Речь об Apple ID, Google, в том числе Gmail и других. Такие поправки в КоАП ранее утвердил Владимир Путин. Теперь зарегистрироваться можно только с помощью телефона, госуслуг, единой биометрической системы или других российских сервисов. Мера распространяется исключительно на владельцев сайтов, будь то юридические или физические лица, а не на самих пользователей. Российским абитуриентам могут позволить выбирать между ЕГЭ и дополнительными вступительными испытаниями, то есть внутренними экзаменами. Об этом пишет «Известия». С инициативой выступили в Госдуме. Там считают, что это позволит снизить стресс для выпускников и отказаться от двойной проверки знаний, а также сделать систему приема более прозрачной. Если инициативу примут, то часть региональных вузов, вероятно, перейдет на отбор только по ЕГЭ. Москва заняла первое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в стране. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на своей официальной странице в мессенджере «Макс». Результаты представил Минпромторг на международной промышленной выставке и «Иннопром». Субъекты федерации оценивались по 47 критериям. Сегодня в столице работает свыше 4,5 тысяч предприятий из более чем 20 обрабатывающих отраслей. Более быстрее всего развиваются высокотехнологичные сектора. Этому способствует комплексная программа поддержки. И новости чемпионата мира по футболу. Сегодня состоятся последние два матча 1/8 финала. За выход в следующую стадию поборются пары Аргентина-Египет и Швейцария-Колумбия. Победители этих встреч и будут затем играть друг с другом. Ранее Португалия проиграла Испании 0-1 и закончила выступление на Мундиале. Как заявлял капитан португальцев Криштиану Роналду, это последний его чемпионат мира. Кроме этого, Бельгия уверенно обыграла сборную США 4-1. О развитии событий в выпуске уже менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

Наверное, у каждого из нас в жизни была такая история, такая ситуация, когда ты знаешь чужой секрет, или, может быть, какой-то свой секрет давит на плечи, и ты такой: нет, нет, все, я больше не могу молчать, я хочу это рассказать. Да, было дело, иногда это положительно заканчивалось, иногда не очень, а вообще, друзья, я тоже не могу молчать, я просто не умею этого делать, и поэтому, распахнув всю свою широкую душу, говорю вам здравствуйте, дорогие любимые слушатели Русского радио. Молчать не будет, ну, по крайней мере, я не буду, точно. Ну и наши артисты тоже не молчат, а поют. И все это для вас. Группа «Бандерас» и «Ани Лорак» — это ближайший музыкальный час. Меня зовут Иван Соловьев. Доброго дня всем. Как вы...

0: экологии завтра небольшой дождь, ветер южный 4-6 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов и днем 21-23.
1: Русское радио, все будет хорошо.

0: что слушает страна.
1: Я теперь говорю воспоминания. Может, я была тебе посланием.
0: Русское радио.
2: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
0: Слушайте лучше, любимое, на русском.

Ну, нам, в принципе, не скучать и грустить некогда. У нас просто времени на это нет, правда же? Чего нам грустить, чего нам скучать? Мы сейчас на работе, на любимой работе, занимаемся любимыми делами. Вокруг обожаемые, любимые коллеги, правда же? Ну, конечно, правда. А завтра вообще праздник, День семьи, любви и верности. Вы не забыли? Можно подумать, чем, как завтра свою семью любимую поздравить. Какую-то идею, может быть, что-то интересное, оригинальное в голову придет. Ну, конечно, хозяюшки, наверное, что-то вкусненькое будут готовить. Ну, а сильная половина человечества надо какие-то подарки, может быть, даже придумать. Вы слушаете Русское радио. От нас подарки сплошь музыкальные. Ханна и Нюша. Ближайший план. Меня зовут Иван Соловьев. Привет. Привет.

дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. В 19 часов гость шоу Роман Архипов. Вечер на русском.

Знаем, знаем, наши красавицы, вот за что бы они ни взялись, у них все в руках горит, в хорошем смысле слова, все складывается наилучшим образом. Всегда удивляюсь. После тяжелого рабочего дня красавица еще успевает в магазин за продуктами зайти, домой прийти, еще и ужин вкусный приготовить, еще и подумать, а что будет есть семья завтра, на завтрак, на обед. В общем, красавицы, мы вас любим. Побольше отдыхайте, почаще улыбайтесь, почаще радуйте себя чем-нибудь интересным. Вы слушаете «Русское радио». Это, конечно же, радость большая. Скоро Денис Клявер, «Руки вверх» и «Артикасти» в дуэте прямо сейчас. Меня зовут Иван Соловьев. Мой вам дневной привет.

Да, да, да, когда сами были детьми и не понимали, почему нам родители не разрешали. То, сё, пятое, десятое, всегда говорили, вот будут у тебя свои дети, вот ты поймешь меня. А мы им в ответ, вот будут у меня свои дети, я буду им разрешать все то, что запрещаете мне вы. Ну и что в итоге, ребята, а? Ну-ка скажите, какой вывод? Да, есть дети, да, мы им также запрещаем то, что запрещали родители. Нам отсюда делаем выводы, родители всегда правы. Вы слушаете «Русское радио». Всем хорошего настроения и детям, и мамам, и папам, и бабушкам, и дедушкам. Всем слушателям «Русского радио». Меня зовут Иван Соловьев, но сейчас отдельный привет Алешенькам.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Отсадиться 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: Конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Мам, а почему трава зеленая?
3: Откуда берется гром?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим.

0: по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Русское радио приглашает.
3: Юрий Стоянов.
4: Дед, это я.
3: Федор Добронравов.
5: И я, дед Владика, тоже.
3: Впервые вместе на большом экране.
6: Таких дедушек не бывает.
3: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
7: 6+.
8: Русское радио приглашает. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
7: 12+.
9: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
10: На работу нужно ходить очень быстро, чтобы не передумать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Да-да-да, самое сильное оружие – это чувство юмора, и вы им обладаете на 100%. Мы ждем ваши шутки. Да-да-да, давайте шутить на всю страну. Пусть они прозвучат в эфире Русского радио. Самые-самые веселые, смешные, новые и свежие мы, конечно же, выберем. Антон Юрьев их озвучит в нашем эфире, в эфире Русского радио. А авторы этих классных шуток получат эксклюзив футболку с текстом своей шутки. Присылайте на сайт rusradio.ru, и там же все подробности, кстати, можете почитать и посмотреть. Меня зовут Иван Соловьев, и не шучу, до конца этого часа еще много любимой музыки. Валерия прямо сейчас продолжит. Хорошего дня! Ветер!

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: Замена иностранных двигателей на российские аналоги на самолетах «Сухой Суперджет-100» оплатит авиакомпании по приемлемой стоимости. Об этом сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха. «Мы не планируем привлечение федеральных средств для финансирования самой процедуры ремоторизации», – отметил он. Как пишет «Коммерсант», работы по замене двигателей на «Суперджет-100» планируют начать в конце 2029 года, параллельно продлевая ресурсы на самолеты с иностранными двигателями. Стоимость программы оценивается примерно в 115 миллиардов рублей. На один самолет потребуется около 2,5 миллиардов, двигатели придется заменить на 50 лайнерах.
3: Черногория готовится ввести визы для россиян. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, визовый оператор VFS Global откроет центры в 8 городах, включая Москву, Екатеринбург и Воронеж. Там можно будет оформить транзитные и краткосрочные визы для туристических и деловых поездок, а также долгосрочные. Консульский сбор составляет 35 евро. Пока для россиян сохраняется безвизовый въезд в Черногорию. До конца сентября там можно находиться без визы до 30 дней. В Подгорице объясняют изменения необходимостью привести визовую политику в соответствии с правилами Евросоюза в рамках подготовки к вступлению в альянс.
4: Почти 900 медиков получили дипломы об окончании Калужского базового медицинского колледжа. Медицинские учреждения региона пополнят фельдшеры, акушеры, медсестры, лаборанты, фармацевты и зубные техники. Как отметили в Минздраве региона, с этого года в государственных медучреждениях молодых специалистов будут сопровождать опытные наставники. Они помогут выпускникам быстрее адаптироваться, организовать работу и стать частью коллектива.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. В русском радио Иван Соловьев.
5: Ну все, началось. Точнее, начались. Начались дожди. Обещают нам в Москве, ну, практически такую осеннюю погоду в течение недели. Мокро, сыро, грязно, неприятно. Да, уже смотрю за окно нашей большой студии Русского радио. Там уже примерно то же самое. Вот то же, что я сейчас вам озвучил. Рано, ребятки, крепитесь. Хотелось бы сказать, скоро лето, но нет. Лето в самом разгаре. Хочется воскликнуть: лето, вспомни, что ты лето, жаркое, горячее, и возвращайся. Ну а пока жарко и горячо, конечно же, в нашем эфире. Филипп Киркоров, группа «Серебро» и «Градусы» прямо сейчас. Меня зовут Иван Соловьев. Доброго дня.

0: Калуге завтра небольшой дождь, ветер южный 4-6 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов и днем 21-23. Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
3: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на русском.
5: Среднерусский колледж управления и бизнеса рад сообщить. В новом учебном году мы запускаем новые направления подготовки. Хотите стать графическим дизайнером, специалистом по рекламе или медицинским администратором? А может, вас интересует торговое дело или дело производства? Ждем вас. Звоните 74-42-27. 74-42-27. Ответим на все вопросы.
6: Костюм. Носки. Бритва.
7: Еще есть место.
6: Тогда берем еще костюм.
7: Мы превышаем допустимый вес.
8: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ДК 21 век, первый этаж у фонтана.
9: В офисной работе всегда можно найти позитив. У меня, например... Стул крутится.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

вы еще разве не слышали эту новость? Ну, давайте в который раз повторю. Дарим 3 поездки на двоих в Нижний Новгород. Провести спортивные выходные с русскими перцами. Все, что нужно сделать, ребята, ну, чтобы побороться за одну из поездок, нужно снять ваше спортивное достижение на видео до 24 июля включительно и загрузить на сайт rusradio.ru или разместить на своей странице в соцсетях ВКонтакте или Одноклассники и обязательно указать хэштег «Русская на спорте» в одно слово. Вот, пожалуйста, подарим 3 поездки на двоих. Ну и, конечно же, подробности. Подробности смотрите на нашем сайте rusradio.ru. Желаю вам спортивных успехов, спортивных достижений. Не забывайте все это на видео снимать.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Русские перцы.
3: Ирочка написала, у нее, она говорит, не могу жить без бойлера для нагрева воды.
4: Да.
3: Ира, ну это актуалочка
4: это
3: подъехала.
4: Да.
3: Потому что
4: это
3: сейчас
4: да.
3: у нас отключение воды повсюду.
4: В наш век нейросетей-то, конечно.
3: Mm-hmm. А, кстати, Полин, тебя включили воду?
5: Уже, конечно.
3: Все.
5: А что, не похоже?
4: Что, не слышишь?
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
6: Мам, а почему трава зеленая?
7: Откуда берется гром?
6: Ну?
7: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
10: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
11: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрица 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт rusradio.ru. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
2: Привет!
3: Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
4: Подробности на rusradio.ru. 12+.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru.
4: 12+.
5: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше.
4: 18+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
7: Я вообще хорошо готовлю, только невкусно. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Я вас поздравляю. Сезон лисичек в самом разгаре. Мне вчера подарили целую корзину. И поэтому пирог с лисичками и картошкой. Круглый, горячий, румяный. А вкусный ты какой. Начнем с теста. В теплое молоко всыпаем сухие дрожжи, сахар, растворяем.

0: чтобы вот так вот просто не съесть начинку. У меня получилось. Тем временем тесто подошло, обминаем и собираем пирог. Ну, как вы это умеете. Отправляем в разогретую духовку 180 градусов на 40 минут. А вот потом готовый пирог смажьте обязательно кубиком сливочного масла и дайте ему отдохнуть под плотным полотенцем минут 15. И уже после подавайте к столу. Это что-то невероятное. Красиво, аппетитно. Ну, сами в этом убедитесь. Видеорецепт и точные пропорции всех ингредиентов в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. В Макс в поиске набирайте Иван Соловьев. Не забудьте подписаться. Я вам очень рад. Приятного аппетита.
1: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
3: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
4: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
5: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: квартиру сниму на суточную.
1: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темный, безалкогольный, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Русское радио приглашает.
3: Мороженое, чипсы.
4: Таких дедушек не бывает.
5: Отец твоего отца.
2: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
4: Нам надо их помирить.
2: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
6: 6+.
7: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
8: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
9: Если хочешь танцевать.

Вот да, стойте, стойте, вы правильную волну нашли, это русское радио, никуда не переключаем, остаемся вместе с нами, потому что стол заказов впереди, наш с вами любимый стол заказов. Начнем в 17.00, сразу после выпуска новостей, 8-916-003-105.7, это номер для ваших сообщений, пишите в мессенджере Макс в личные, или там же в Макс заходите в наш канал «Русское радио», опубликуем сейчас пост о том, что стол заказов начинает свою работу. Так вот, в комментариях я жду ваши приветы, поздравления и пожелания. Иван Соловьев, это я. Стол заказов в 17.00. Милости прошу, там уже и услышимся.

Слава, признание, всенародная любовь. Они достаются лучшим из лучших. Каждую пятницу в 5 вечера слушайте итоги народного голосования. 20 лучших песен недели в хит-параде «Золотой граммофон» на русском радио. Ведущая Алена Бородина. Подробности на русрадио.ру.

0: Больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Госдума в первом чтении приняла закон о поддержке развития искусственного интеллекта. Его разрабатывала Минцифры. На заседании Думы документ представил заместитель министра цифрового развития Иван Лебедев. Он подчеркнул, что законопроект рамочный, он не про запреты, а про поддержку и развитие технологий. Главное — дать четкие определения, что такое искусственный интеллект, технологии и сервисы. Ключевая идея — цифровой суверенитет. Водителям, которые целый год обходятся без штрафов, могут дать новую льготу. В Минтранс направили предложение разрешить таким автомобилистам бесплатно пользоваться платными трассами, федеральными и региональными. Инициатива касается физических лиц, которых в течение года не привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. В Госдуме сообщили, что в стране таких водителей около 7%. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о расширении программы финансовой поддержки патентования разработок в России. Речь идет о новых изобретениях, промышленных образцах и полезных моделях. Сама программа действует с 2022 года. За время ее существования было одобрено больше 1000 заявок от инновационных компаний. Общая сумма поддержки составила почти 319 миллионов рублей. Расширение программы позволит увеличить грант на патентование изобретения до 150 тысяч рублей. Прием заявок осуществляется на платформе Московского инновационного кластера. За последний год 30% работающих россиян ни разу не оформляли больничные, даже во время болезни. Это показало исследование. Чаще всего сотрудники продолжают работать, чтобы не потерять часть зарплаты и не прерывать рабочие процессы. Большинство тех, кто все же берет больничные, возвращается к работе менее чем через неделю. 40% россиян оформляли больничные только раз за год. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Стол заказов» с Иваном Соловьевым.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Ой, ребятки, не теряйте и не тратьте время впустую. И помните, что стол заказов длится всего один час в эфире. Это так мало, потому что приветов так много, и надо все успеть. 8-916-003-105-7, номер для ваших сообщений. Пишите в личный, в мессенджере Макс. Там же находите наш канал «Русское радио». Подписывайтесь. Пост опубликовали о том, что стол заказов работает вовсю. В комментариях жду ваши приветы, поздравления и пожелания. Поехали. Олеся передает привет всем слушателям. Ведущие «Русского радио» самые позитивные, сообщает Олеся. Вы молодцы, вы нас очень хорошо поддерживаете. Вы наша поддержка и опора. Да, Олеся, мы такие. От Розы большой привет всем, кто настроен на волну «Русского радио». Привет Наташе Тихомировой, Семену, Томе Скачковой большой привет и Андрюшке. Мы едем большой дружной компанией из парка Львов. Ваша Маша. Иван, привет, поздравляю всех с наступлением... Нет, не с наступлением, а с окончанием рабочего дня. Пусть все дела завершатся легко, а вечер пройдет в приятной атмосфере. Привет родному и любимому Золотухинскому району, моим родным и близким, Атолечке Боевой. Вот так, ребята, и проведем с вами ближайший час на русском.
0: «Стол заказов» на русском радио.

0: В Калуге завтра небольшой дождь, ветер южный 4-6 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов и днем 21-23. Русское радио, все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Меняем время на деньги. 1 000 000 рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
3: Запросчик АУСА за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
4: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. Энергия первых. Выгода для первых.
3: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
5: Говорят, противоположности сходятся. Где моя умная, красивая, богатая противоположность?
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88. Что в селении?

0: Лето, отпуск, дождь, неважно. Русское радио, все будет хорошо.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Огромный привет любимому мужу Валерке, передает Олеся и предлагает. А пошли купаться. А где это у вас такая хорошая погода? Привет любимому мужу Сергею. Привет сестре Ольге из Омска, передает Людмила. Отдыхаем на даче, жара у нас, классная погода. Привет девчонкам из компании ИСС, Даша, Саша и Катя. Еще часика домой, сообщает Ольга. Пожалуйста, передайте привет. Не все мои девочки услышали его вчера. Привет всему, всей бригаде столовой номер 20. Инне Децель. Инне, Сание, Ирине, Райхане, Рамиле, Вероничке большой привет, Вике, Наташе и Лене. Девочки, еще немного и домой. Ваша маленькая звездочка. Так написано. Наверное, звездочка хотела написать. Звездочка по имени Нафиса Гафурова. Едем дальше. Привет из Тюмени от Олеси, всем слушателям Русского радио. Привет мужу Артуру. Не обижайся на меня, супруга Оля просит из Донецка. Привет жене Екатерине, сыну Арсению. Скоро приедем. От Руслана сообщение. И отдыхаем в Анапе, пишет Юля. Морюшка теплая, жара. Всей моей семье, супругу Олегу, детям и маме большой-большой привет. А также всему гостевому дому Арнаир тоже огромный привет.
1: На русском радио «Стол заказов».

0: голосом своей шутки. Не кислые шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
2: Реклама на русском.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой «Русских перцев».
6: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
7: Подробности на русрадио.ру. 12+.
8: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
9: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
10: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
11: О, пани, о, пани.
10: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
12: Хочется и тортик съесть, и на диету сесть. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Огромный привет милому Игорю. Из Слободского передает Ольга. Трудимся на даче, погодка отличная. Поздравляю с наступающим днем семьи, любви и верности. Да, завтра, завтра этот классный праздник. Привет, Русское радио. Передаю привет сыну Александру. Папа Федя передал привет. Привет любимому мужу Андрею. Собираем черную смородину. Урожай в этом году, но очень богатый, сообщает Евгения. Ну, давайте... Ведерко черной смородины, 3 Хорошевская, 12, город Москва. С удовольствием примем витамины в подарок. Привет, Русское радио, привет мужу. Выехали из Омска в Павлодар в ночь. Мы в тебя верим, все будет хорошо. Дорогой любимый Русское радио, передаю привет бабушке и поздравляю ее с юбилеем. Ксения поздравляет. Эх, не написала, как бабушку зовут. Ну ладно. Всем привет от Дарины Михайленко. И, дорогой Русское радио, передаю привет любимому мужу Сашеньке. Всем желаю отличного солнечного лета от Анастасии. А я всем слушателям Русского радио желаю удачи, потому что время подарка на Русском радио. Через несколько минут я буду готов подарить 2 приглашения на стадионный концерт группы «Руки вверх» в Москве и встречу, личную встречу с Сергеем Жуковым. Но подарю я тому, кто первым дозвонится по номеру телефона 8495-995-105,7. Если 26 июля вы будете в Москве и хотите этот суперприз, вот прямо сейчас звоните.
1: Стол заказов Русского радио.

0: Подарков на русском радио.
1: Ну как зачем? Затем, чтобы осчастливить кого-либо из слушателей русского радио. Кто же дозвонился первым? Ну я тоже знаю. Дозвонилась Светлана. Светлана, добрый вечер.
2: Добрый-добрый вечер.
1: Это русское радио. Это Иван Соловьев. Это эфир на всю страну. Кому будут приветы, кого поздравите, может быть, с чем-то?
2: Ой, я хочу, конечно, передать всем слушателям русского радио. Привет, раз я дозвонилась. У русского радио очень большой охват радиовещания.
1: Самый большой.
2: И поздравить вот раз завтра День любви, семьи и верности мужа своего. Мы вот уже 25 лет вместе. Вот, сказать, да, что я его очень люблю, да. Ну и также всем влюбленным, их тоже много, я думаю.
1: А как зовут супруга-то?
2: А Юрий.

0: Ну, я, наверное, у него спрошу, какие у него творческие планы на будущее.
1: Устроить в следующем году еще один стадионный концерт.
0: Да, еще. Тогда будет следующий концерт.
1: Отлично. Ну, все, Светлана, я еще раз вас поздравляю. Ну, а всем слушателям Русского радио просто желаю удачи и хорошего настроения.
2: Время подарков на Русском радио.

0: Вот привет мужу Мише, сыну Матвею. Путешествуем по России. Но проблемы с топливом нас не расстраивают, мы не унываем. Удачи, все будет хорошо. Привет, Русское радио. Передаю привет жене Юлечке Еремеевой. Хорошего ей вечера и хороших, отличных даже выходных. Я очень сильно ее люблю. Обожаю, когда выходные среди недели. Все работают, а ты... потолок плюешь. Ну ладно. Привет, Русское радио. Привет всем ведущим. Слушателям большой привет. Всем хорошего настроения от Марии из Тольятти. Русское радио. Приветствую. Передаю привет своей семье. Сальничата. Я вас люблю. С наступающим праздником. С Днем Семьи, Любви и Верности. Привет из ХМАО. Ханты-Мансийский автономный округ. Привет дочке Тане. Поздравляю ее с окончанием школы. Желаю хорошего отдыха и, конечно же, поступить туда, куда запланировала. Хорошего настроения, солнца, счастья и добра от мамы Юли.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Синоптики летом обещают до 30. АТБанк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении ТБанка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО ТБанк 0+.
2: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
3: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
2: Сначала ты весь такой молодой и сильный, а потом предсказываешь погоду коленкой. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код

0: Вот такое вот озорное летнее настроение у Марфы. Новинка «Забери меня». Так, ребятки, финальная порция ваших сообщений из Нижнего Новгорода. Женя Морозов передает привет друзьям Диме, Лене, Наташе, Мише, Яне и самой любимой девушке Ирине. Большой привет. Любимому сыну Матвею привет от мамы и папы. Мы тебя очень любим и гордимся тобой. Огромный привет от папы Филиппа, дочке Тасе. Просто привет и хорошего настроения. И еще одно сообщение успеваю прочитать. Привет, дорогое любимое русское радио. Привет жителям города Калязин, Тверская область. Поздравляем с открытием музея «Ретро-гараж». Все, ребятки, все. Спасибо вам за ваши классные сообщения. Стол заказов следующий выйдет в эфир в 22:00, а этот я закрываю.
1: На русском радио «Стол заказов».
0: Ай-яй-яй-яй-яй.
2: Ой-ой-ой-ой-ой.
0: Ух ты! Это Саша Пряников появился в студии. Да. А значит, вечер на русском через несколько минут. Давай!
2: Давай, так, жги. Все восторженные междометия уже закончились. Пора переходить к русскому слову. Вот погода еще навевает. Друзья мои, а вы заметили, какими серьезными мы все стали?
0: Конечно.
2: Какие у нас у всех важные лица?
0: Конечно.
2: Работа, эти заботы, да. Налоги стараемся.
0: Долги, ипотека.
2: Вот, давай, братан, все в кучу.
0: Автокредит.
2: И вдруг мы приходим домой со своим важным лицом, снимаем костюмы, случайно открываем какую-нибудь тумбочку, и вдруг замираем над каким-нибудь старым фантиком или сломанным ключом от квартиры, в которой мы уже 25 лет не живем.
0: Камушек с побережья Черного моря, привезенный 30-50 лет назад. Ой, 30-50, нет такого числа. 30 лет назад.
2: Сейчас. Нет, но у меня детские рисунки. Это сомнению не подвергается. И причем в этом случае не надо нас, друзья мои, делить на мужчин и женщин.
0: Абсолютно.
2: Потому что мы все одинаково сентиментальны. Мужчины просто лучше эту сентиментальность скрывают. В общем, друзья мои, все мы возим где-нибудь в бардачке ржавую гайку от первого велосипеда. Женщины, билет какой-нибудь в кино. Вот о чем мы сегодня поговорим.
0: Итак,
2: тема сегодня звучит так. Сентиментальные, те самые сентиментальные вещи, которые мы храним годами.
0: Ой, до сих пор, да. Прекрасная тема, прекрасная.
2: И я хочу, чтобы, рассказывая свою историю или описывая ее в наших соцсетях, по вам тоже побежали мурашки вот эти.
0: Да, и давайте, вот как вы любите, прям подробно. Что, где, с кем, когда, вот что это такое было. Прям вот ждем мы вашей истории. 8-916-00-305-7, это можно написать в личные сообщения в мессенджере Макс. И там же заходите в наш канал «Русское радио». Мы сейчас опубликуем пост, там будет обозначена тема, в комментариях ждем вашей истории.
2: Ну и смело набирайте самый популярный номер телефона в Российской Федерации, плюс 7-495-995-105-7, чтобы лично своим собственным речевым аппаратом всю эту историю озвучить.
0: Вечер на русском в 18:00. Встречаемся здесь.
1: Все будет.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама на русском. Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22. Только с 10 по 12 июля уникальная ювелирная выставка в «Кристалл Рубин». Эксклюзивная коллекция украшений, цены напрямую от производителей, бриллиант в подарок, музыка и фуршет. Порадуйте себя и своих любимых. Ювелирный салон «Кристалл Рубин» на Кирова, 47.
2: Среднерусский колледж управления и бизнеса рад сообщить. В новом учебном году мы запускаем новые направления подготовки. Хотите стать графическим дизайнером, специалистом по рекламе или медицинским администратором? А может, вас интересует торговое дело или дело производства? Ждем вас. Звоните 74-42-27. 74-42-27. Ответим на все вопросы.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.

0: жить можно.
1: Выберите свой Хавейл в курс на зерновой 17 от 1 миллиона 949 тысяч рублей.
2: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина 771-00.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
5: Что можно сделать с 400 тысячами рублей? Например, оставить их себе при покупке нового Хавейл Про. Только до конца июля в Хавейл Про Калуга выгоды до 400 тысяч рублей на весь модельный ряд. Приезжайте и убедитесь сами. Подробности Тульское шоссе 4. Хавейл Про Калуга.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Мультифруктовый сок предпочитают те люди, которые не знают, чего хотят.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58-88-88.
9: Русское радио – это родные нулевые.
10: Звездатые десятые.
11: Ева, я любила тебя. Твои пластинки слушала я.
10: Кипящие, настоящие.
11: Я поднимаю белый флаг.
10: Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Начну со срочных сообщений, которые в эти минуты приходят на ленты информационных агентств. Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России. Как сообщил министр спорта Михаил Дегтярев, исполком МОК также отменил все проверки на нейтральность российских спортсменов. Еще снят запрет на проведение международных соревнований в России. Решение относительно демонстрации российского флага, гимна или любых символов страны на Олимпиадах будет принято позднее. Власти не рассматривают введение отдельной платы за иностранный интернет-трафик в тарифах сотовых операторов. Об этом сообщил замглавы Минцифры Иван Лебедев. В марте глава Минцифры Максуд Шадаев заявлял, что власти России намерены снижать объемы использования VPN. В качестве одной из мер в ведомстве обсуждали введение платы за использование более 15 гигабайт международного трафика в месяц на мобильных сетях. СМИ тогда отмечали, что такую меру не будут принимать как минимум до сентябрьских выборов в Госдуму, и сейчас для этого нет технических возможностей. Миноборнауки разрабатывает программу исторического минимума для студентов неисторических специальностей. Как пишет РИА Новости, в нее войдут ключевые события, процессы и личности, повлиявшие на развитие России с древности до наших дней. Проект готовится совместно с Российским историческим обществом. Предполагается, что этот минимум может стать основой для итогового экзамена по истории. Россияне в ходе опроса назвали любимые летние блюда. Большинству нравятся свежие фрукты и ягоды, так как в другое время года они бывают безвкусными. Также в топ попали окрошка и шашлыки. За фрукты выступил 61% респондентов, окрошка заняла второе место, за нее голос отдали 48% россиян. В топ-5 также вошли мороженое и летние салаты с овощами. Вернусь буквально через час. Далее в эфире «Вечер на русском». Встречайте Ивана Соловьева и Александра Пряникова.
0: Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: Дамы и господа, разрешите представить. Сегодня 2 часа с вами проведут Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
3: Ну, представились, пора и за работу. За работу, друзья мои. Вот обратите внимание. И ты, дружище, тоже, кстати.
4: Обратите.
3: Обрати.
4: Обратите внимание.
3: Обрати. А что?
4: Обрати.
3: Вот. И что ты увидишь? Ну, что у тебя вот дома хранится? Дорогая техника, я уверен.
4: Тонны. Я тебя умоляю.
3: Тонны
4: посуды.
3: Посуды вот этой кухонной.
4: Тонны кулинарных книг.
3: Вот, вот, вот. Одежда модная, друзья мои. Он у нас модник просто рядом с ним.
4: Кто я?
3: Ты, конечно.
4: Что ты такое говоришь? Ну да, да, правда.
3: Верим, верим на слово. Уверен. Мне верим на слово. Но вот если тебе придется переезжать в другой город, срочно, неважно, просто вот ты поедешь, что ты возьмешь с собой в первую очередь? Это понятно, но что ты возьмешь? Телевизор, дорогие
4: часы? Да, ну, конечно.
3: Конечно, возьмешь. В первую очередь ты, ну, во вторую, ты схватишь коробку из-под обуви, где лежат старые фото, копеечный значок и какая-нибудь записка из школы.
4: Да, совершенно. Дневник у меня хранится, школьный дневник.
3: Серьезно?
4: Пятый Б-класс.
3: Принеси. Я уверен, ты был отличник. Занудый отличник.
4: Не, занудый я не был. У меня там очень много, сказать, замечаний красной ручкой было написано.
3: Ну что, давай. Ну, про Иваново дневники. Про Иваново детство мы поговорим как-нибудь в отдельной программе.
4: Да, давай напомним просто слушателям тему, которую мы подвели уже в прошлой части. Мы сегодня будем обсуждать сентиментальные штучки, которые мы храним до сих пор, которые рука не поднимается выбросить. Когда мы их видим, достаем, мы просто умиляемся, может, даже слеза скупая по щеке течет. Вот у меня есть такой дневник, а еще у меня есть такая фотография, сделанная на полароид. Она была сделана в 95-м году. Единственная, где я стою в фартуке, а в руках собственно ручно испеченный торт. Вот мне эта фотография нафиг не нужна, но я ее не выбрасываю.
3: А это был первый торт в твоей жизни?
4: Я думаю, что да, скорее всего, да. Я ее храню, эту фотографию. Это вопрос, я постоянно, когда перекладываю с места на место, думаю, ну вот зачем она мне, да?
3: Наши полароиды.
4: Да. Я даже ее, знаешь, сфотографировал на телефон. Вроде как бы уже вот скрин уже есть, да? А все равно ее берегу.
3: Кто-то, я думаю, что он под эту винтажную песню все время в углу рыдает.
4: Да, уважаю.
3: Вот. У нас уже есть даже, кстати, первое сообщение. Не только Иван у нас хранит вот эти вот мелочи. Анна Машталенко, наш постоянный радиокорреспондент, пишет: «Я храню годами бабушкину брошь в память о моей любимой бабуле». Вот, кстати, о старинных брошах. Они же всегда все были очень такие здоровые.
4: Массивные, здоровые, да, и, камни там, вот и, это вот. И,
3: мне кажется, и любая, при всем уважении ко всем бабушкам мира, все-таки, если эту бабушкину брошь надеть, она способна превратить любое, даже самое современное платье, не знаю, в наряд солистки хора народной песни. Что бабушкина брошь.
4: Ребята, рассказывайте свои истории. 8-916-003-105-7. Заходите в наш канал в мессенджере Макса. Там уже опубликован пост с темой. В комментариях делитесь историями. Нам все интересно, мы все будем читать.
3: Ну и телефон же есть. +7 495 995 105 7. Пропойте оду своим сентиментальным вещам в эфире самой крупной радиосети в мире.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: метеорологи завтра небольшой дождь, ветер южный 4-6 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов и днем 21-23.
1: Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
2: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
3: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
2: Просто космос.
3: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама на русском.
6: Меняем время на деньги. 1 000 000 рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
4: Запросчик АУСА за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
7: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте Калуга21век.ру. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
8: Утром у женщин куча проблем. Подобрать туфли, платье, сумочку. Проблема мужчин – найти второй носок.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: что слушает страна. Русское радио.
1: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
2: Ой, ребята, читаем ваши истории, и прям действительно так радостно за вас. Вы такие сентиментальные.
3: Да, конечно. А вот
2: такие прям мух.
3: Муси-пуси, ага. Слушай, а вот действительно, даешь вроде бы, ну, такая тема непростая, скажем
2: непростая.
3: Так. А она ведь как рентгеном просвечивает наших слушателей с лучшей стороны. У нас такой комплементарный рентген, такой позитивный, друзья.
2: Спросили мы вас сегодня, какие безделушки и мелочи вы храните много-много-много-много лет, и рука не поднимается выбросить, и связана история с этим. Вот, Олеся, я по жизни очень люблю биологию. В школе на уроках биологии мы собирали разные красивые листочки от разных деревьев, кустов, и сушили их в книжках. А после, когда листочки высохли, я их переклеила в тетрадь и подписала, какому дереву принадлежит листочек. И уже закончила школу, колледж, университет. Но до сих пор, когда становится мне грустно, я беру эту тетрадь с гербарием, перелистываю, вспоминаю, как нам было весело, когда мы собирали все это в парке. И так становится тепло, легко и хорошо, как будто бы и нет никаких проблем и эмоционального выгорания. Эта тетрадь — лучший антистресс.
3: Только раз через 3 минуты в себя... А ты сидишь и этот листок жуешь. А вот еще, знаешь, как красота в глазах смотрящего. Вот на улице этих листьев вон валом лежит. Иди, любой, поднимай ностальгию.
2: Слушай.
3: Нет.
2: Я
3: нет.
2: Сейчас тоже, у меня тоже такая есть тетрадь.
3: Нужен особый лист.
2: У меня есть тетрадь с рецептами от руки, написанные бабушкой, потом мамой. Вот я эту иногда беру книгу, перелистываю. Не то, чтобы я хочу там что-то увидеть, посмотреть для себя полезно, а просто вот прикоснуться к этой истории. Тоже тепло так.
3: Бабушка — это мамина мама?
2: Мамина мама. Уже и бабушки нет, и мамы нет. Но вот эта вот память, вот это вот, знаешь, это же тоже такая эмоциональная история.
3: Эмоционально? Да вообще ты у нас парень эмоциональный, друзья.
2: Да.
3: Сейчас все слезами умоемся и дать ему волю. Так. Елена Нестеренко докладывает. Добрый вечер. Храню обертку от первого съеденного шоколадного батончика с кокосовой стружкой. Ну, извините.
2: Все поняли.
3: Ну, надо как бы, понимаешь. Купленный в Харькове в 1992 году.
2: Ого.
3: Купил тогда еще жених, а теперь, внимание, панч, бывший муж. Вот, вот, мужики, вот нам-то кажется, что женщины иногда хранят вещи какие-то из любви к нам, чтобы подольше. А ведь они их могут хранить хотя бы только из-за того, что, чтобы напомнить себе, что когда-то этот гад все-таки потратил на меня деньги.
2: Ребята, мы ждем вашей истории. Видите, как весело.
0: Вечер на

0: Реклама на русском.
1: Жили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroën. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: круглосуточно.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: У подножия горы все умные. А потом уж как пойдет. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: и Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Нам пишут люди со всей страны. Мужчины, женщины, директора заводов, бывшие старосты университетов. И вне зависимости от социального статуса выясняется, что у каждого в сейфе где-нибудь в обложке паспорта припрятан свой какие-нибудь секретные предметики. Вот о них мы сегодня и поговорим. Хватит прятать свои сокровища. Расскажите о какой-то сентиментальной мелочи, которая прямо сейчас у вас хранится в каком-нибудь тайном месте.
2: Блог про детей открываем.
1: Ну куда ж без этого?
2: Екатерина Рыжкова, у нее бирочки из роддома всех четверых детей, а у, значит, Анжелики Лопатиной из Иваново она хранит тест на беременность с двумя полосками дочки. Вот ей на днях исполнилось уже 15 лет. А этот хранит вот эту штучку. Эту.
1: А, тест на беременность все-таки хранится.
2: Да, 15 лет хранится.
1: Ну, чтобы доказать, мало ли, а тут же вопросы возникли.
2: Тоже мне доказательство.
1: Вдруг это было непорочное зачатие. Марина пишет: «Здравствуйте, любимое радио. Я храню в книге засушенный цветок, который мне подарил мой первый парень на первом свидании. А прошло уже, страшно представить, 35 лет. Выбросить рука не поднимается. Еще храню, как и многие мамы, первый состриженный локон дочери». Вот про, значит, ну, про цветы понятно. А вот про запчасти детей.
2: Детей, да, кто-то вот зубик же еще
1: зубики,
2: хранит, да.
1: Ногтики.
2: Ну ты что хранишь? Ты же рассказывал. Нет?
1: Ну, нет, генетический материал своих детей я не храню, слава богу. Но эти самые вот все детские... Ну, слушай, жутковато все-таки, знаешь, там хотя бы свой зуб еще, свои волосы еще можно, чтобы посмотреть на то, как они выглядели когда-то, когда их было много. А вот чужие, даже детские.
2: Про детей тоже. У меня у друзей супер-пупер ремонт в квартире, но вот этот вот, как это, косяк дверной, где они зарубки, ну, когда ребенок растет, они его не меняют, не закрашивают, он так и остается.
1: Зарубки-то ладно, а еще кран дашиком отмечают. Потом хорошо мерить график роста детей, так сказать. Ну, как на хорошей ферме, когда ты выращиваешь, там, значит, сын растет быстрее, чем дочь. Так, прекрасно. Надо поправить график.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: А мне вчера подарили целую корзину лисичек.
2: Да что ж ты такого в жизни сделал хорошего, что тебе такие подарки
1: дали? Я просто сам по себе человек хороший. Я обожаю эти грибы. А сколько всего можно приготовить из них? Огромное количество. Но нужно знать правильный к ним подход. Вот и у меня сегодня такой, знаешь, день лисичек был. На завтрак у меня был омлет с лисичками, а на обед пирог с лисичками и картофелем. Я хочу для начала всем слушателям рассказать и дать несколько полезных советов, как, в принципе, подготовить лисички к дальнейшей переработке. Первое, ребята, лисички, они сами по себе грибы чистые. Да. Переберите их руками, удалите видимые загрязнения и ополосните под проточной водой. И сразу же обсушите. Ни в коем случае не замачивайте лисички в воде, потому что они как губка, они моментально впитают жидкость и потом в процессе приготовления просто потеряют свой настоящий вкус. Второе. Ты что-то
2: подтверждаю.
1: Молодец. Второе, я в тебе не сомневался. Значит, второе, ребята, на сильном огне разогрейте сковородку и отправьте на нее лисички. И держите до тех пор, пока не выпарится вся жидкость. Ее будет предостаточное количество. А вот после, как жидкость уйдет, и это третий совет, добавляем растительное и сливочное масло. Именно и растительное, и сливочное. Ну, там, специи добавляем и жарим до золотистой румяной корочки. Вот и все. В принципе, основа для дальнейшего блюда готова. Дальше можно по желанию добавить сливки. Вот вам, пожалуйста, паста со сливочной с лисичками. Добавить сметанку. И вот вам, пожалуйста, к отварной картошечке. Или я, пожалуйста, утром просто залил взбитым яйцом, получился омлет с лисичками.
2: Безусловно.
1: А к обеду сделал пирог. Вот с этими жареными лисичками и картошкой. В общем, оба эти рецепта, и омлет, и пирог, вас ждут в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. Просто в Максе в поиске наберите Иван Соловьев. Вот он я. Подпишитесь. Я вам очень-очень рад. Будем готовить вместе. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском. Новая песня на русском.
3: Когда не плачь, мир ведь не крутится.
4: Всем привет! Это группа BIS. И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Берите все, что вы хотели, по ценам, о которых мечтали, на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха до 31 июля. Ашан. Все выгодное тут.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
6: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
7: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вам, познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
11: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
12: Сколько народу решило бы проблему лишнего веса, если бы у компьютера были педали? Рекламная служба русского радио. 579-779.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Сегодня обсуждаем те самые копеечные мелочи, которые ничего не стоят на рынке, но за которые мы держимся мертвой хваткой.
2: Стоит много для наших сердец.
1: Сентиментальные вещи, которые мы храним годами и не выбрасываем до сих пор. Прошу, коллега.
2: Полина пишет: ребята, привет. Вот сейчас держитесь за стулья. А я храню косу. 71 сантиметр длиной. Отрезали мне ее в 14 лет под корень. Сейчас мне 50. Парик мне на старость обеспечен. Ни цвет, ни качество волос не изменилось за эти 35 лет. Полина, город Ставрополь. У меня вот тоже вопрос, кстати, был. А вот отрезанные волосы, они же как бы не меняются, да, не стареют?
1: Да я не знаю. У меня никогда, мне кажется, за всю жизнь 71.
2: У
1: меня за всю жизнь вот на 71 сантиметр они выросли. Лет 5 назад расти уже отказываются. Слушайте, ну я не знаю, а как их использовать в качестве парика? В смысле, настричь помельче и так на клей присадить, что ли? Или есть технология какая-то?
2: Конечно же, есть технологии. Ведь даже раньше тоже вот отращивали волосы и продавали за большие деньги на парике. Я не продавал, я не знаю, я слышал.
1: Во-первых, видно невооруженным глазом, дружище, что ты не смог бы этого сделать при большом желании. Слушай, а вот, ну, мужикам кажется, что наши жены что-то сентиментальное, хранят себя в шкатулках, познакомятся с девушкой, там просто она открывает. Милый, там возьми, ты открываешь, а там коса. И такой, ты понимаешь,
2: ты
1: начинаешь сидеть такой. Это выглядит как начало детектива на канале НТВ.
2: Садись, чайку попьем.
1: Вот. А вообще, а как использовать косу можно? Можно, кстати, в качестве буксирного троса использовать. Господи, прочная, да.
2: Прочная.
1: Татьяна пишет: храню каштан. Добрый вечер, храню каштан. Дочки-двойняшки подарили 14 лет назад и сказали, что он счастливый. Счастливо, вспоминая про него, до сих пор ношу в сумке.
2: Каштан,
1: в сумке до сих
2: орех.
1: Пор. А, ну вот каштановый орех.
2: Да.
1: Странно, как он там корни еще не пустил, в принципе. Открываешь, а у тебя уже там свой маленький персональный каштанчик тоже есть.
2: Ребята, спасибо вам за классные, добрые истории. Хорошо провели первый час, но имейте в виду, вечер на русском в 19.00 продолжится. У нас в гостях Роман Архипов. Ожидаем его с минуты на минуту. И вы никуда не уходите, оставайтесь с нами.
0: Вечер на русском.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
1: Русские перцы. Вот Филипп написал, что игры в компьютер. Он не понимает. Я больше люблю играть в футбол, хоккей. Я больше люблю двигаться. Поэтому это увлечение, друзей, мне не подходит.
2: Ну, потому что вам
3: молодец,
2: надо...
3: Бедрос.
2: Вам надо просто купить не вот этот Spectrum, помнишь, раньше?
3: ZX Spectrum, да, который. Аудиокассету, дай мне, я загружу сейчас игру, приходи завтра.
2: Вот, а вам надо какой-то современный уже компьютер. Хотя бы Pentium 4.
3: Да ты что? А у меня как раз дискеты остались.
1: Какой сейчас, кстати, Pentium?
2: Сейчас вроде Pentium.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.
4: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: Реклама на русском.
5: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметит. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК 21 век на первом этаже у фонтана.

0: быть можно.
1: Выберите свой Хавейл в курс на зерновой 17 от 1 миллиона 949 тысяч рублей.
2: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие!
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Что можно сделать с 400 тысячами рублей? Например, оставить их себе при покупке нового «Хавейл Про». Только до конца июля в «Хавейл Про Калуга». Выгоды до 400 тысяч рублей на весь модельный ряд. Приезжайте и убедитесь сами. Подробности Тульское шоссе 4. Хавейл Про Калуга.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
9: Следуй за своей мечтой. Иди спать.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
11: Что слушает страна?

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В правительстве провели очередное заседание по поводу бензина. Власти обсудили в том числе поставки топлива в южные регионы России. Особое внимание было уделено ситуации в Иркутской области и Забайкальском крае. Главы регионов отчитались о запасах, работе АЗС и об обеспечении топливом экстренных служб. Вице-премьер Александр Новак назвал ситуацию на рынке напряженной. Он допустил принятие дополнительных мер по насыщению рынка нефтепродуктами. С 1 сентября отели с количеством номеров более 50 будут обязаны заселять туристов, даже если у них нет с собой документов, по мессенджеру Макс. К этой дате гостиницы должны купить необходимое оборудование и обучить персонал. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, администрация мессенджера готова оказывать необходимую методическую и информационную поддержку. И еще одно нововведение. С 1 сентября вступит в силу изменения в рекомендациях Минпросвещения. Из них исчезнет положение, которое до сих пор разрешало задавать домашние задания в первом классе, если на их выполнение уходило не больше часа. При этом порядок обучения, действующий с 2021 года, уже предусматривал, что первоклассники должны учиться без домашних заданий. Для остальных школьников нормативы по домашним заданиям сохраняются. В Москве поставили мировой рекорд по массовому занятию сап-йогой. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента спорта. Новое достижение – 374 человека. Прошлый рекорд насчитывал 304 участника. Все они одновременно вышли на воду и занимались йогой на сапах. А в будущее воскресенье в столице пройдет масштабный костюмированный сап-фестиваль. С новостями вернусь буквально через час, а далее в эфире продолжение нашего шоу «Вечер на русском». У микрофона Иван Соловьев и Александр Пряников.
0: Новости. Новости на русском. Дамы и господа, леди и джентльмены, мы продолжаем. Здесь и сейчас Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер. На русском.
2: Ну что, друзья мои, открываем второй час великолепнейшего шоу «Вечер на русском» с Александром Прилюбера. И прямо сейчас у нас гость, друзья мои, у нас в студии сидит человек, чей голос взрывал мировые сцены. Взрывал, взрывал. А продюсерский талант создает музыкальные тренды, между прочим, прямо сейчас. Потому что это музыкант с абсолютной, бешеной рок-н-ролльной харизмой.
3: Сегодня этот парень у нас в гостях, и вы знаете, испортит настроение в наше время, ну, честно говоря, может, абсолютно любой человек, встречный любой в метро или в пробке, а вот зарядить человека на полную мощь, поднять градус в эфире и устроить настоящий праздник, это вот наша прямая обязанность.
2: Да, именно поэтому мы и позвали того, кто умеет делать настоящее шоу просто одним своим появлением. Итак, друзья мои, настраиваемся на правильную волну. Впереди большой, яркий, честный разговор. Встречайте мощно. У нас в гостях эксклюзивно Роман Архипов.
3: Привет, привет, Ром.
4: Добрый вечер, друзья. Привет, страна. Я подумал, что я сейчас из торта должен выпрыгнуть, если честно. Вы сказали, эффектное появление, уже приготовился.
3: Если бы мы подготовили для тебя торт, мы немножко бы другой интонации, да, представляли?
2: Ну, в принципе, он выглядит так, как будто он из этого торта вылез минут 15 назад. Такой
4: еще не отмылся, да?
2: Ну, нет, такой, прям в прическе, все дела.
3: Ром, у тебя вышла новая песня. Называется она «Все будет хорошо». Вот для тех, кто еще вдруг не слышал эту песню, в двух словах, о чем она?
4: Ой, она, конечно, о любви, безусловно, и она светлая, позитивная, в общем-то, как, наверное, и большинство моих песен, хотя и грустные тоже присутствуют. Но я считаю, что в то время, когда и так масса поводов, чтобы погрустить, музыка должна быть максимально позитивной. Мне все говорят, как ты вот сочиняешь все время там мажорными аккордами? Да, я говорю, ё-моё, ну вот я же должен чем-то отличаться, да, потому что вот русскому человеку ближе, конечно, этот ля минор. А я вот иду в разрез как бы всего, да, и нужно... Поэтому пусть это будет моя фишка. И песня позитивная, и радостная, и тем более слоган практически русского радио.
2: Ну и потом петь «Все будет хорошо» в миноре как-то...
4: Всякое бывает.
2: Не кошерненько, не кошерненько. Слушай, а ты сам же отлично пишешь песни, а тут автор не ты, как так вышло. Как тебе эта песня не попала?
4: На самом деле у этой песни достаточно долгая история. Она мне попалась 2 года назад. Она мне очень понравилась, и она была дуэтная. И вот долго я думал и ломал голову, с кем же спеть дуэт. В конечном итоге было принято решение, думаю, ну раз уж как бы, ну, не находится, так вот буду петь один.
2: Подожди, что же не находится? А вот как тебе идея спеть дуэтом с самим собой?
3: Это как?
2: Не знаю, вот сейчас послушаем.
4: Это с зеркалом.
3: Слушай, а кто? А были варианты? Кто претендовал на...
4: Были. Мы пробовали с Юлей Савичевой ее сделать. Но что-то у нас там совсем разные тональности были. Она, конечно, выше. Ну, по диапазонам не сошлись. То есть, как в моем исполнении она более роковая, получается, а ей низко. А если, как бы, мне нормально, то есть, то ей высоко. Да, то есть, поэтому это непросто, на самом деле, создать дуэт, ну, как бы, так, чтобы он работал. Вот.
3: Давайте будем слушать прямо сейчас песню, новую песню Романа Архипова «Все будет хорошо», и потом вернемся к разговору.
0: Вечер на русском.

0: встреча на русском.
1: У нас в гостях Роман Архипов. Ром, привет еще раз.
2: Привет, привет.
1: Мы сегодня у слушателей в первом части нашего шоу спрашивали, какую сентиментальную вещицу, вещь они хранят долгими-долгими годами и не выбрасывают, рука не поднимается. Ну вот, например, Саша Чепчик сына хранит.
3: Ну, нечего.
1: Или выпавший у скота.
3: Да, храню. Храню.
2: Хорошо, что не свой.
3: Свои уже все, чепчики. Все, истлели уже в нашем возрасте.
1: Одна девушка прислала нам сообщение, что она уже, сколько-то, 30 лет, по-моему, хранит косу свою, длина 71 сантиметр.
3: 71
2: сантиметр. Которой косит?
1: Нет, вот это вот, волосы имеется в виду.
3: Да, да,
2: а я думал, косу там, мало ли, там, подрабатывала.
3: Шутка, повторенная дважды, становится понятнее. Что ты хранишь, кроме собственной прически, Роман, годами?
2: Ой, а вы знаете, у меня, на самом деле, есть несколько старых маек, которые вот в одной из них 20 лет назад я вышел на сцену «Фабрики звезд». Так. Там на ней прямо написано «Фабрика звезд». Mm-hmm. И вот там есть еще майка, в которой я выходил на сцену вместе с Юрием Башметом на Олимпиаде в 2014 году в Сочи. Да, тур, майка с тура, который был моего американского тура. Вот какая-то такая, ну, типа, концертная одежда или околоконцертный какой-то мерч. То есть они мне как вот такие мои эпохи.
1: Достаешь как бы, и так,
2: да,
1: приятно.
2: Достаю, и они воняют до сих пор.
3: Готовишься, готовишься к внесению себя в зал рок-н-ролльной славы. Ну, да, что вдруг
1: потом
3: там
1: будет
3: попросят.
1: Майка
2: рок-н-ролльная слава — это певица, да?
3: А? Мы, у нас все...
2: Она-то слушай, рок-н-ролльная вообще по полной программе.
3: Это точно Архипов у него, а не Петросян? Вдруг там, если фамилия Архипов сделать 6...
2: Это же русское радио, не армянское.
3: Самое русское, которое только себе можешь представить. Слушай, а может быть, если... А жена вот как к твоим вещам относится? Может, она их умоляет выбросить?
2: 100%. Мне кажется, любая жена умоляет выбросить вещи и одеть какие-то приличные. А с музыкантами, мне кажется, это работает вообще всегда.
1: Или пытается пустить на тряпки, а ты не даешь, да?
2: Ну, никто не спрашивает, вы же знаете, эти жены, как бы, мне кажется...
3: Как можно пустить на тряпки майка рок-н-ролльщика, она изначально уже выглядит как...
2: Как тряпка, да, действительно. Дырки уже есть.
3: Потому что если она так не выглядит, то что
2: же... Она просто бесполезная, дырок много, как бы, плохо вытирает.
3: Не ухватишься.
1: Роман Архипов у нас в гостях, скоро вернемся.
0: Вечер на русском.
4: В Калуге завтра небольшой дождь, ветер южный 4-6 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов и днем 21-23.
5: Русское радио, все будет хорошо.

0: Лето. Адрес лета. Русское радио. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Роман Архипов у нас сегодня в гостях. Друзья, я помню Ромку еще такие молодые, мы какие повзрослел, заматерел.
2: На руках носил.
1: И тебе это хорошо. Ну, сейчас, конечно, тебя на руки не поднимешь, да. Видно, кушаешь хорошо. Тебе идет, кстати, повзрослеть. Вот что я хотел сказать. Все, на этом комплименты заканчиваю. Сейчас дело за тобой. Смотри, ничего. Сейчас слово передается тебе. У нас в программе есть рубрика «Наболело». Это наше изобретение. В том числе, может быть, даже о внутреннем, о ментальном. Это рубрика, которую мы с Иваном сами породили, конкурентов у нее нет. Здесь мы тебе вообще вопросы никакие не задаем. Здесь мы говорим, есть ли что-то, Рома, что внутри тебя болит, вибрирует, заставляет твои кулаки сжиматься, просится наружу, а вопросы об этом тебе
3: не задают.
1: Вот, сам задай себе, будь любезен, вопрос, и сам на него ответь.
2: Да, ага, понял. Вы знаете, я живу за городом. И сейчас сезон, в общем-то, дачников и огородников. Да. И, наверное, не у меня одного, но наболели уже вот второй год вот эти ужасные слизни, испанские или какие-то.
3: Испанские,
2: это прям у меня каждый вечер заканчивается тем, что я от дома там прохожу по участку.
3: Ходишь, да?
2: Ну, не лопата, у меня такой совочек, типа, и собираю, и за забор их выбрасываю.
3: Соседу?
2: Там нет, конечно, нет. Ну, просто это реально какая-то эпидемия, безумие.
3: Но у тебя есть какое-то народное средство, как с ними бороться, помимо того, что ты их собираешь?
1: И выбрасываешь.
2: Синюю. А, я недавно где-то увидел на просторах интернета, что надо яичную скорлупу разбрасывать.
3: Они будут царапаться.
2: Друг друга будут царапать маникюром. Ну, а так вообще, в принципе, химикаты вот эти, вот синяя какая-то крошка, они говорят, но все равно это
3: безумие. А еще знаешь, как с ними можно бороться, я знаю? Можно вот этот просто обычный перец черный или красный.
2: Да, тоже я видел, да.
3: Посыпаешь, и они прям жгутся в него.
2: Это надо на утреннее шоу, да, к перцам?
1: Нет, это слишком серьезная тема для них.
2: Да. Просто Юрьеву позвонить, сказать, заклинатель этих слизней. Юрьев взмахнет там чем-нибудь волосами, и они убегут.
3: Они у него есть?
2: Волосы?
3: Да.
1: Есть. Да, я думал, ты про
2: слизни.
1: Так, подождите, откуда здесь Юрьев-то возник?
2: Я же перцев.
1: Не понимаю.
2: Народное средство.
1: Друзья мои, и вот сейчас на моих глазах, уважаемые радиослушатели, два взрослых, стильных, успешных мужчины.
3: Говорят про слизни,
1: про способ борьбы с ними. У меня тоже они на участке есть, и вот это яичные.
3: Как ты с ними борешься?
2: Ну, ты с ними не борешься, ты
1: с ними дружишь. Я с ними, в принципе, не борюсь. Ну, слушай, они какие-то тихие, сами где-то там выползают.
2: А если они как должны на баяне песни петь, приходишь, а как люди в черном фильме, да, они вот так это на баяне.
3: Саша их собирает в хор.
1: Нет, в принципе, я дождусь момента, когда они уже будут чавкать под ногами, и тогда задумаю. Слушай, а я где-то смотрел, что если они еще в косметическом смысле хороши, что если...
3: Ой, нет, они для людей опасны, между прочим.
1: Серьезно?
2: Нет, ну это от улиток, да, вот это есть корейская вот эта всякая лабуда.
1: Как может быть для человека большого такого увесистого куска плоти человеческой опасным вот этот маленький какой-то беспанцирный...
2: А малярийные комары?
3: Да, но он потому, что вот эта слизь, которую он выделяет, она опасна для человека, для кожи.
2: И мерзко.
3: Поэтому, Саш, если ты в следующий раз захочешь маску и слизь, не делай этого.
1: Слава богу, сейчас
2: лучше
1: так...
2: в магазине купи, она недорогая.
1: Теперь уже три взрослых мужика обсуждают маски для лица.
3: Роман Архипов в гостях, мы вернемся скоро.
0: Вечер на русском.

0: пошутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
4: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
3: Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Вернем на карту. Вернем рублями. На твою карту. Вернем рублями. Вернем рублями.
4: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Если купить дом у моря, тебе сразу начнут звонить даже двоюродные одноклассники. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Вечер на русском.
1: И у нас в гостях Роман Архипов. Ром, ты папа трехлетней дочки.
2: Да.
1: Ева ее зовут.
2: Да.
1: Мы для тебя подготовили такой блиц, ну, такой отцовский блиц, при помощи которого мы сейчас выясним, какой вообще ты вот отец для своей дочери, какие у вас отношения, там, и т.д. и т.п.
2: Это через блиц выясняется,
1: ну,
2: да?
1: Такой полушуточно, а может быть и полусерьезно.
3: Хорошо. Да нет, в принципе, вообще слушателям нравится наблюдать за тем, как артист мучается в эфире.
1: Выкручивается.
3: Как работает его мозг в стрессовой ситуации. А поэтому над страною летит отцовский блиц.
1: Что это такое сейчас было?
3: Ну, мы с Ромкой поняли.
2: Да, мы поняли, конечно.
1: Ой, извините, пожалуйста. В общем, короткие вопросы, короткие ответы. Поехали.
3: Да.
1: Итак, дать третью конфету ради тишины или стоять на своем?
2: Просто дать третью конфету.
1: Отлично.
3: И все. Позволить дочке выйти на улицу в том, в чем она хочет, или все-таки насильно одеть ее?
2: Позволить.
3: По погоде. Папа тряпка у нас.
2: Не, а почему по погоде? Она просто иногда просит там платье. Я говорю, ну хорошо.
3: А если на улице минус 40?
2: Тогда колготки одеть еще.
3: А, ну минус 40, платье колготки.
2: С начесом серьезным.
1: Так, далее идем. А прочитать сказку уже написанную или придумать самому?
2: Ой, а вы знаете, а я пользуюсь современными технологиями. Я просто напиши мне сказку, потому что мне говорят, о ком. Ну там, какие-нибудь там, про девочку коклю. Я думал, что это болезнь какая-то.
1: Девочка кокля. Ну, кстати, похоже на диагноз.
3: Ладно, не будем выдавать тайны всех современных киносценариев, друзья мои. Так, гулять на площадке, уткнувшись в телефон или честно лепить кулички в песочнице.
2: Ой, я обожаю с ней лепить кулички в песочнице. И вообще, ну, много чего с ней делать, поэтому...
1: Мультики на повторе по выходным или театр кукол?
2: К сожалению, в театр редко получается ходить, но в какие-то другие места я ее вожу. Мультики иногда у нас, поэтому вот... ну, давайте назовем театр кукол, ну, какой-то активити, да, там. Или зоопарк, или там что-нибудь еще, какая-нибудь игровая комната.
1: Например. Отлично.
3: И вот и там-то она уткнется в свои мультики, и не будет мешать тебе смотреть. Купить очередную куклу в магазине или сказать твердое «нет»?
2: Да, конечно, купить. Она, не, она немного просит.
1: Да. Вернее, погоди, ей что-то 3 года.
2: Она не просит. Ну да.
1: Подожди,
2: ну,
1: подрастет.
2: Пока 3 года, вот я ей говорю, пока не очень много просит.
1: Едем дальше. Спрятать самые надоедливые музыкальные игрушки или терпеть этот писк?
2: Спрятать.
3: Да, да.
1: Видимо, она больная.
2: Музыку с детства ненавижу. У нее есть дудочка, она уже давно спрятана, потому что которая она ходила и дула просто, как будто это вообще непонятно что.
1: Понравилась мне фраза. Вырежем потом в анонс ставим. Роман Архипов, музыку с детства ненавижу.
3: Мы один раз пришли, я просто не могу держаться. Пришел сын примерно такой же, в ресторан, и там им выносят игрушки, ну, там, типа, чтобы его занять. Там были куклы какие-то, медведи, которые дают сам, и была трещотка. Он говорит, что ты
1: возьмешь?
3: Я говорю, Сань, ну возьми трещотку, сказал я по глупости. Все, ужин пропал.
2: Вторую неделю уходит.
3: Все, в голове уже вот это вот. Уговаривать съесть еще одну ложечку супа или убрать тарелку и поест, пока проголодается, когда.
2: А вот второе. Я не заставляю, на самом деле, у них, слава богу,

0: Александр, как батя со стажем.
1: Вкручивать второе.
2: А у него до сих пор трещотка в голове.
1: Я говорю, что я гораздо больше тряпка в том смысле, что сын хорошо ел, а вот у девочки пап не хочу. В принципе, я слышал, что так животных воспитывают, что вот если он, ты кота приучил, что там корм, а он раз и не ест корм, ты его раз на шкаф упрямил, а вечером обратно спустил.
2: Кота
1: вот
2: на шкаф?
1: Кота.
0: Роман Архипов.
2: Или ребенка.
1: Ребенка.
0: Рома Архипов в гостях, мы скоро вернемся.
3: Вечер на русском.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Роман Архипов у нас здесь в студии, в главном радиокресле страны. Ну что, немножечко взбодрили его через блиц, друзья мои. Ух. Девушки особенно сейчас, конечно, начали, так сказать, слюни по нему пускать. Ну, слушай, хороший отец. Ну, о чем мы говорим? Без всяких. Следующая рубрика, чтобы усилить этот процесс, мы назвали «Ми-ми-ми». Прям «Ми-ми-ми» сейчас будет. Итак, мы все знаем, как сурового рокера. Суровый музыкант, Вова, все, он сейчас так же выглядит подобающе. Но дома тобой наверняка командует трехлетняя женщина по имени Ева.
2: 100%.
1: Скажи честно, чему этот маленький трехлетний босс тебя уже успел научить? Каковы шансы, что она уже крутит тобой?
2: Ну, если честно, для меня, ну, поскольку я достаточно поздно стал отцом, для меня все в новинку стало 3 года назад. Я просто, мне кажется, всю жизнь переосмыслил, потому что дети — это лучшие учителя. Смотришь за ней и узнаешь себя.
1: Святый
2: детство, думаешь,
1: да?
2: Ё-моё, и как, да не в детстве, вот вообще в принципе ты видишь, потому что взрослые люди, у них уже там куча всего наслоилось, и ты уже не понимаешь,

0: там, где ты, ну, где да, не да, ты, да, как да, ты да. эти решения принимаешь. А ребенок-то он чист, он как бы вот действует так, как вот он чувствует, не знаю, такой, какой он есть, да, настоящий. И ты смотришь, думаешь, а вот за что ее ругать? Это же вот от меня.
1: Конечно. То есть
0: это же вот как бы, ну вот как бы это же вот это от меня, это от бабушки, от дедушки, от мамы, ну то есть от всех. И ты понимаешь, что генетика — это вообще какая-то чудесная история, и ты просто ходишь так с открытым ртом, думаешь, ё-моё, как же ей помочь вообще, чтобы она счастлива была.
1: А вот мы еще увидели, что недавно у тебя появился еще один новый член семьи, Шерри.
0: Шерри, да.
1: Рассказывай, для кого? Зачем?
0: Ну, конечно, для дочки. Вы знаете, у меня есть еще собака по имени Бренди.
1: Да.
2: То есть у тебя дома маленький, маленький ирландский бар, да?
0: Маленький бар Шерри. Ридан и Бренди. Да, и вот ей 13 лет, и ей скучно. И Еве тоже, мне кажется, хотелось собачку. И мне хотелось. И вот я купил, да, собака, порода называется Помски. Mm-hmm. Это померанский шпиц вместе с хаской. Выглядит как маленький волк или как маленькая хаски. Шебутная, веселая.
2: Такие есть?
1: Ну вот есть, есть, да.
2: Ребзя! Слушайте, взяли двух...
0: Искусственный интеллект нарисовал просто и...
2: Кому-то, ну это же еще нужно платить.
0: На 3D-принтере напечатали.
2: Слушайте, это же две самых говкучих пород.
0: Не, она вот вообще мало лает, она так скулит, когда требует внимания. Но в целом, конечно, всем стало жить веселее. Особенно
1: Бренди. Ну, понятное дело, конечно.
0: Особенно Бренди. Маленькая ее задирает. Ну, они играют, на самом деле, очень весело. Очень
2: и вот теперь про настоящее веселье. Давай представим любой классический кошмар. Молодого отца. Суббота, ты дома остаешься один. Жена пошла по своим делам,
1: по магазину.
2: И тут начинается идеальный шторм. Собаки начинают лаять друг на друга. Бренди грызет Шеридана. Ева пугается, начинает плакать. И на плите в этот момент выкипает каша. Вообще все, что происходит.
1: Твои действия.
0: Да ничего, это нормальный день. Нет, на самом деле я привык к этому. Собаки достаточно спокойно играют. На плите что-нибудь убегает. Ну, надо закончить. Да. Я, в принципе, такой человек прагматичный. То есть, если есть проблемы, ее надо решать. А что,
1: отлично.
0: Бы.
1: Роман Архипов в гостях. Вернемся скоро.
3: Вечер на русском.
4: Вот оно какое! Наше утро!
5: Русские перцы. Ты знаешь, так принимаешь ванну вечерком.
6: Да. А там... тут Димка Морозов и Антоха прибыли.
7: Слушай, я тебе хочу сказать, что если бы я с Жуковой принимал бы ванну, да? Ну, не
6: куда
7: знаю,
6: бы
7: как
6: ты со мной улетел?
7: Просто потри деду спинку и все, и не пальцы при этом.
3: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
8: Жили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Жили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
9: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
11: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
12: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
13: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
14: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 130 4000 рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
16: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-Банк». 16+.
17: Существует легенда, что под утро стены для перфоратора мягче. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.
18: Новая песня на русском.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: У нас в гостях Роман Архипов. Роб, расскажи, что ждать поклонникам от тебя в ближайшее время?
2: Ой, на самом деле много всего интересного. Я тут сейчас взялся, у меня каждый месяц по релизу. Не все они, конечно, в формате русского радио, эти песни, но тем не менее они все лежат на всех площадках. А так в ближайшее время, 17 числа... А, кстати, неделю назад было 20 лет группе Челси.
1: О, поздравляю.
2: Да, и в честь такой даты я решил в одном из ресторанов московских... Ну, красивый на крыше, отыграть... Красивый на крыше, здорово сказал, да? Отыграть песни группы «Челси» в таком акустическом варианте, поэтому всех жду 17 числа в интернете, посмотрите где. Завтра у меня студия, у меня такой арт-проект есть параллельно на стихи Маяковского, «Скопанк», интересный, там еще замечательные артисты участвуют, такие как Алиса Вокс, Айван и Бурита. Это уже обкатано, мы заходим завтра в студию, чтобы это записать, поэтому я думаю, что к осени это выйдет. А так много концертов по всей стране, всем рад, приходить. Ходите и новые песни. Вот каждый месяц прям стараюсь.
3: Ну, потому что, правда, Роман редкий тип музыканта, он на любой площадке его принимает. Кстати, очень универсальный, потому что я смотрел и там, где парни с гитарами в кожаных куртках, и там, где девчонки бежат. Мне кажется, если
2: и
3: твоя...
2: просто в кожаных куртках с грустными лицами.
3: В том числе. Мне кажется, твоя аудитория, если встретится, они, в принципе, ну, не узнают друг друга.
1: Да, скажут, да, да, да.
3: Архипов, да, да. Обнимемся. Ну что, зашел ты сюда простым артистом к нам, Роман, а уходишь настоящим титаном.
1: Это кажется. Правда.
3: Молодец.
2: Спасибо.
3: У меня к тебе вопросов больше нет.
1: Да, я тоже коллега. Вопросов больше не имею.
3: Ну как?
1: Все, пока. До свидания.
3: Как он тебе? Хороший.
1: Прекрасный человек. Мы Романа знаем давно. Спасибо тебе большое.
2: Спасибо, ребят. Спасибо всем, кто слушал. И до новых встреч.
1: Да, «Вечер на русском» вернется в эфир завтра в 18:00.
3: Конец связи.
1: Пока.
2: Пока.
0: Пряников и Соловьев. «Вечер на русском».

0: Реклама на русском.
1: Меняем время на деньги. 1 000 000 рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
2: Запрещен аукцион за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
3: Ученые изобрели новый тест на внимательность. Одна полоска внимательный, две полоски невнимательный.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: Роскосмос заработал более 3 миллиардов 600 миллионов долларов на продаже мест в кораблях «Союз» для астронавтов НАСА. Всего с 2006 по 2024 годы Роскосмос продал американским коллегам 68 мест на пилотируемых кораблях «Союз» для доставки астронавтов на МКС. Средняя стоимость одного места – около 80 миллионов рублей. На протяжении нескольких лет российские «Союзы» были единственным средством доставки экипажей на космическую станцию. В России планируют создать единую цифровую платформу в сфере туризма. В ней хотят собрать сведения об отелях, кафе и ресторанах, гидах, инструкторах и транспортных услугах. Региональные власти также будут публиковать информацию о маршрутах, туристических объектах, фестивалях и других событиях. Такой законопроект подготовила Минэкономразвитие. Предполагается, что новая система поможет сделать туристический рынок более прозрачным и защитить путешественников от недобросовестных услуг. В Калужской области выросло число ДТП с несовершеннолетними на спортивной мототехнике. По итогам первого полугодия произошло 14 таких аварий, в которых пострадали 17 детей. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Речь идет о подростках, управляющих питбайками, квадроциклами и другой спортивной мототехникой. Отмечается, что дети управляют таким транспортом круглый год вне зависимости от погоды, а также ездят по дорогам общего пользования, что запрещено. Решение ГИБДД видит в усилении работы с родителями, которые эту технику приобретают. Добавлю, всего за первые 6 месяцев года в регионе произошло 78 ДТП с участием несовершеннолетних. В результате погибли 7 детей, еще 91 ребенок травмирован.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости на русском.

Ну, конечно, там, где придумали одноименный сериал, Сара Джессика Паркер, лучший друг человека и всякие хихоньки-хахоньки в ритме большого города, на уме абсолютно у всех девчонок. Но у нас барышни не заморачиваются в начале рабочей недели, они все в карьерном росте, у них профессиональный авторитет взращивается, им не до глупостей. Но все это только для того, чтобы в пятницу, поднакопив сил, начать отрываться так, что все их сериалы с вынесенным в название словом из четырех букв показались детской шалостью. Я уверена, что джентльмены также отставать не будут, и прямо сейчас девушку свою обняли, сказали: «Ты на свете всех милей». Ну а девчонки, начинаем мило улыбаться, потому что вечер, хоть и вторник. А меня зовут Юлия Калинина, вместе с вами улыбаюсь здесь, в уютной студии Русского радио. Хит без срока давности от группы «Премьер-министр» подхватывает музыкальную эстафету.

0: экологии завтра небольшой дождь, ветер южный 4-6 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов и днем 21-23.
1: Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
2: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
3: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
2: Просто космос.
3: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

Лето, ролики, коленки, неважно. Русское радио, все будет хорошо.

момента появления на эстраде Татьяны Куртуковой «Девушка с косой» — это не про мрачные прогнозы или, скажем, про синокос. Это скорее про новый тренд, когда народное становится модным, а звучание этнических мотивов становится чуть ли не обязательным условием для любого хита. И вот так плавно мы с вами от Алешеньки переходим к Артурушке. Артур Пирожков и зацепила прямо сейчас на русском. Ох, как люблю эту вещицу. Если сейчас можете подвигаться, сделайте это. Наверняка ведь целый день сидели, друзья мои, давайте-ка встряхнемся. «Елка», Дмитрий Колдун и Жанна Фриске впереди на русском.

0: если кто-то из вас, дорогие мои, правда собирается взять авто и отправиться на прогулку по городам и весям прекрасной Италии, будьте готовы ко встрече с неуемным итальянским темпераментом. Две сплошные? Нет, не слышали. А еще водитель может запросто бросить руль, чтобы руками показать другому участнику движения: «Мама мия, кто дал тебе права?» Ну а далее непереводимая игра слов. Да еще не стоит ни в коем случае высовывать голову или даже руку в окошко во время движения, иначе 338 евро останутся в казне славной Италии, а вы их, естественно, потеряете. Надеюсь, вы помните, что незнание законов точно не освобождает от ответственности. О том, какие нововведения в наших автомобильных законах появились, расскажет мой коллега Андрей Осипов про автомобили на русском.
1: Про автомобили на русском.
2: Всем привет, с вами Андрей Осипов. Не тракторист, не машинист и не надо. Россиянам старше 19 лет, обладателям водительских удостоверений категории «Б» и выше, со стажем вождения более года, отныне официально разрешено управлять багги и вездеходами. Соответствующие изменения в федеральные законы приняты депутатами Государственной Думы. На мой взгляд, это решение упростит жизнь не только тем, кто эксплуатирует те

Реклама на русском. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.

0: круглосуточно.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке. И получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
6: Русское радио приглашает. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
7: Русское радио приглашает.
8: Юрий Стоянов.
9: Дед, это я.
8: Федор Добронравов.
10: И я, дед Владика, тоже.
8: Впервые вместе на большом экране.
11: Таких дедушек не бывает.
8: Деда борется за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
12: 6+.
13: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло. Функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русской медиагруппа Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-50.
14: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
15: 12+. Познакомлюсь с мужчиной, желательно без

два талантливых музыканта и исполнителя с большой буквы встречаются в уютной студии, говорят о том, что любят больше всего, то есть о музыке, о творчестве, просто о жизни, в которую они оба действительно влюблены. Тогда получается нечто по-настоящему красивое и интересное, а день встречи запоминается точно как лучший. Это я сейчас так вкратце рассказала о том, что Григорий Лепс совсем недавно стал гостем Имина, который ведет свой музыкальный подкаст, и да, это действительно круто, я посмотрела с удовольствием. Ираклий подхватывает музыкальную эстафету на русском. Всем доброго!

0: стекло. Хотели любимых песен? Так слушайте.
1: Опять одна, да пьешь до дна.
0: Только лучше.
2: Я в глазах твоих видел снег в океане.
0: Только любимое.
3: Какая ты странная, странная, странная.
0: Русское радио. Лучшее, любимое на русском.

0: новая песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет! Это Александра Воробьева. И вы слушаете мою новую песню «Привет, моя меланхолия» на русском.
0: Русское радио.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Владимир Путин завтра проведет совещание с министрами по ситуации на топливном рынке. Об этом сообщили в Кремле. Ранее президент отмечал, что правительство сформировало оперштаб для оперативного мониторинга ситуации с бензином в России. Он работает круглосуточно. С мая на АЗС в регионах действует ограничение на отпуск топлива. На начало июля число субъектов, где действуют какие-либо меры по продаже топлива, приблизилось к 80. Люди стоят в очередях за бензином по несколько часов. Минкульт предлагает увеличить лимит карты программы «Пушкинская карта» с 5 до 7 тысяч рублей. Добавленные 2 тысячи можно будет тратить на покупки билетов в цирке. Ранее президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить участие государственных цирков в программе «Пушкинская карта». В случае принятия изменений они вступят в силу уже с 1 сентября. Программа «Пушкинская карта» была запущена в 2021 году. На нее ежегодно начисляют 5 тысяч рублей, чтобы молодежь могла купить билеты в театры, музеи, на концерты и в кино. Спрос на гибриды и электроавтомобили вырос из-за проблем с топливом. Дилеры отмечают, что основной всплеск пришелся именно на гибридные модели, поскольку они позволяют использовать автомобили как обычную машину с ДВС и как транспорт на электротяге. Участники рынка считают, что топливный фактор может подстегнуть часть покупателей перейти к автомобилям на новых источниках энергии, однако рискового и долгосрочного перелома это не принесет. В Китае набирает популярность приложение для почасовой аренды собак. Оно ориентировано на жителей Пекина, Шанхая и Шэньчжэня. По задумке авторов, пользователи размещают на сайте объявления с описанием своих питомцев и указывают стоимость одного часа в компании пса. Цены варьируются. Самые дешевые компаньоны стоят 10 юаней в час, самые дорогие 60 юаней. Это примерно 700 рублей. Вернусь буквально через час. Далее в эфире «Хиты на русском» и Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Доброго-доброго, дорогие мои. Говорят, по статистике неуклонно растет число тех, кто не может обойтись без помощи психолога. Причем работа это как у нас, так и за океаном. А на фоне этого на всевозможных форумах все чаще появляется информация о том, что те люди, у кого есть домашние любимцы, вообще не нуждаются в каком-то стороннем вмешательстве. Пришли вечером, поговорили со своим пуделем или лабрадором, а может быть с котом Васькой, и все, жизнь наладилась. Что думают об этом сами животные, не уточняется, но я думаю, что многие из нас с вами приходят к выводу, что да, чем больше узнаю людей, тем больше люблю собак, и такое случается. Надеюсь, и люди, и собаки в вашем окружении будут чрезвычайно дружелюбными, и если уж не хватает теплой компании, знаете, что нужно делать. Бамс, включили русское, и все сразу становится хорошо. Доброго вечера, оставайтесь, я вам рада.

Помните, вчера шутил я про переменчивую московскую погоду, и да, это тот самый случай, когда дошутилась, Юленька, дошутилась. Не хочешь переменчивую погоду? Лови дождище, которое будет лить целых 12 часов подряд. Во всяком случае, столичные синоптики говорят именно об этом. Ну как, тебе все еще смешно? Нет, мне уже совсем не смешно. Вообще, кажется, что где-то наверху хорошие ребята говорят, а давайте, ну в связи с тем, что лето, подарим всем хорошую погоду. И тут какая-нибудь вредина появляется и говорит, нет, Баба-Яга против, и все, на нас обрушивается дождь и град с камнями. В общем, надеюсь, независимо от погодных условий, настроение не оставляет желать лучшего. Вообще надо рок-н-роллом ударить по скуке и прозе этой жизни. Александра Шова на русском.

нынешним погодам, когда небо низкое, солнца нет вовсе, и то, что в городе лето, можно понять только по календарю, а уж точно не взглянув за окно, разве что песни «Зиверт», да еще, пожалуй, мороженое, полкило черешни, ну и компания самых верных друзей могут выправить настроение. И вот здесь вы должны задать мне вопрос: Юля, как ты можешь говорить подобное? Как же все песни русского радио? А как же тот невероятный позитив, который есть в вашем эфире? Естественно, он в этой схеме, в этой формуле занимает далеко не последнюю строчку. Обещаю оставаться с вами до полуночи и ставить самое любимое, самое горячее, то, от чего мое сердечко бьется определенно быстрее. Уже через мгновение в нашем эфире как раз такая песня в моем плеере, как всегда, на первом месте. Дима Билан и Мари Краймбрери, «Ты не моя пара». «Сухого красного налей я на нуле», ну и далее по тексту. Впереди Андрей Губин, «Серебро» и «Мод». Оставайтесь на русском, и да, летнего настроения.

0: крепче, ближе, мать, поближе, без остатка растворить.
1: О, этот потрясающий мод. Он один из тех, у кого в сутках где-то 36 с половиной часов. Он успевает отдохнуть с семьей под пальмами, потом прокатиться по городам России, естественно, с оглушительно успешными концертами. В процессе перелета из точки А в точку Б прям в самолете написать пару хитов, по прилету заскочить в студию звукозаписи и записать их. И да, это тот самый случай, когда случайности не просто не случайны. Это говорит о том, что успех более чем предсказуем, если ты вот такой трудяга. А нам с вами хорошей трудовой недели и доброго вечера на русском.
2: Я тебя прошу, ни слова лжи. В часах бежит, в часах дрожит время, кто кому из нас принадлежит, куда спешит.

0: шутить Антона? Невозможно!
1: Можно! Антоновка по-русски! Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично!
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски!
0: Не кислые шутки!
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
4: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
5: Только 2.
6: О, как раз еще и самоката привезли.
7: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбер. Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
9: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru.
10: 12+. Еда, оплаченная не вами, не имеет калорий. Можно есть все. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: так и хочется сказать, Юр, нам бы твои проблемы. В течение этой рабочей недели каждому из нас с вами есть куда бежать. И главное, успеть вовремя. Не забывайте, дорогие мои, что здесь, на русском, вы также должны успевать к назначенному часу. Это я про то, что в 22 по Москве у нас ожидается стол заказов. Без ваших приветов абсолютно точно не обойдусь. Ну а вы, если хотите кого-то с днем рождения поздравить, а может быть помириться или в любви признаться, берите на вооружение наши волшебные координаты 916-003-105,7. Кроме этого, к вашим услугам сообщество любимого русского ВКонтакте и в Одноклассниках. Пишите.
1: Новая песня на русском.
2: Какое счастье вдвоем любить.
3: Привет, это Жасмин, и вы слушаете мою новую песню.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Международный олимпийский комитет снял ограничения на участие российских спортсменов в международных турнирах. МОК рекомендовал другим спортивным федерациям тоже отменить все санкции. Решение относительно демонстрации российского флага, гимна или любых символов страны на Олимпиадах будет принято позже. Еще снят запрет на проведение международных соревнований в России. Госдума ввела штрафы для управляющих компаний за недопуск операторов связи в дома. Поправки призваны пресечь дискриминацию на рынке интернет-услуг. Сумма взысканий может составлять до 1 миллиона рублей. Кроме этого, закон расширяет перечень нарушений. Теперь ответственность предусмотрена и за препятствование передачи тепловой энергии по сетям. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о расширении программы финансовой поддержки патентования разработок в России. Речь идет о новых изобретениях, промышленных образцах и полезных моделях. Сама программа действует с 2022 года. За время ее существования было одобрено больше 1000 заявок от инновационных компаний. Общая сумма поддержки составила почти 319 миллионов рублей. Расширение программы позволит увеличить грант на патентование изобретения до 150 тысяч рублей. Прием заявок осуществляется на платформе Московского инновационного кластера. И новости чемпионата мира по футболу. Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал, одержав победу над Египтом. К 79-й минуте аргентинцы уступали со счетом 0-2 и находились в шаге от вылета. Месси не реализовал пенальти. Но в концовке встречи Аргентина забила 3 мяча и выиграла со счетом 3-2. Один гол Месси все же реализовал. Этот мяч стал для 39-летнего нападающего личным рекордом по голам на одном чемпионате мира. На чемпионате мира 2022 года в Катаре Месси забил 7 голов. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Стол заказов». Свои приветы и поздравления присылайте Юлии Калининой.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну вот я все говорю, дождь и дождь, а настроение-то у вас совсем даже не дождливое. Молодцы, дорогие мои, умеете создать правильную атмосферу. Плюс 25 и вечное лето – это то, что царит, судя по всему, в ваших душах и сердцах, и это действительно круто. А если даже случаются какие-то неприятности, вы всегда находите способ, ну, как-то подбодрить тех, кто в этом нуждается. Хочу передать огромный, просто огромный привет моей любимой дочурке Батинчук Елизавете, которая болеет, а я сейчас на работе, пишу. Нам Марина. Все у тебя пройдет, ты поправишься, и мы опять пойдем с тобой гулять. Мама Марина подписалась. Мариночка, не поверите, прошлым летом мой чудный сын также заболел. И да, это было невероятно печально, потому что всякие зоопарки, аквапарки, все это было отменено недели на две примерно. Желаю Елизавете поправиться как можно скорее, но вы не переживайте, я уверена, что все будет хорошо. Большой привет замечательному Тёмочке. Парень, ты уже совсем взрослый, удачного тебе, прекрасного вечера, настроение самого хорошего. Наталья пишет из Калининграда и говорит, пусть все будет хорошо. Действительно, пусть все будет хорошо. У Эльвиры, например. Эльвира, огромное спасибо за вечный позитив. Бесконечно рада каждому вашему посланию. А Люба Толкачева передает привет парню Али. Говорит, ты сильный, заботливый, лучший на свете для меня, ты номер один. Роман Шишкин желает хорошего вечера и прекрасного эфира. Это уже мне. Спасибо, дружище. Я вам тоже желаю, чтобы у вас все было хорошо. Хорошо. Привет, русская. Передайте привет моей подруге Аленке. Скажите, пусть не грустит. Очень ее люблю, пишет Анютка из Москвы.

Здравствуйте, Ираклий! Солнце внутри на русском и солнечной Молдавии. Большой привет, русская! Слушаем вас всегда и везде, и дома, и на даче, и на улице, вообще всюду. Большой привет лучшему другу Владу, он замечательный, это Анечка пишет. Марта, как всегда, отметилась. Здравствуйте, доброго вечерка. Пусть этот день закончится улыбкой, и следующий также будет добрым. Большой привет моим родителям, любимым животным и всем друзьям. Рада, дорогая Марта, что наслаждаетесь любимыми ритмами здесь, на русском. Текс, сообщение от Валентины. Передайте, пожалуйста, привет моей любимой куме, Балялловой Олесе. Она сейчас, она самая лучшая на свете, слушает русское и никогда не унывает, никогда не вешает нос. Пусть все будет хорошо. Прекрасное сообщение от Людмилы Лендо. Вот что она сообщает. Сегодня моему сыну исполнилось 19. Родился он 07.07.2007. Сейчас учится вождению. Хотим пожелать ему удачи. Дорогая Людмила, вам и сыночку вашему, и всей семье большой привет. Какая счастливая дата рождения. Дорогой Александр, я уверена, станете лучшим водителем на свете, и все у вас будет хорошо.

0: нет, дорогие мои, малахитовые сны будем видеть немного позже. Давайте-ка пока к приветам вашим. Александра нам сообщает: передаю привет, передаю свою любовь моему дорогому супругу, который везет меня домой. Геночка, спасибо, что ты у меня есть, моя любовь. Ах, как приятно. Александра, если вы на фото вместе с супругом, вы очаровательны. Я вам желаю всего наилучшего. А Татьяна Мостовая нам пишет: привет, любимое радио, хотим поздравить с днем рождения сотрудника нашего Мальцева Александра. Желаем благоприятной обстановки для роста и развития. Коллеги подписались. Саш, всего наилучшего, с днем рождения, будьте счастливы. Лена сообщает: передайте, пожалуйста, для нас хорошую песню. Маратик, у нас все будет хорошо, я тебя очень люблю. Вам, ребятушки, доброй дороги. Вера Федосеева пишет: добрый вечер, передаю большой привет Григорию Анатольевичу Чурикову, который сейчас едет за рулем по дороге. Дорогой мой, береги себя, я тебя очень люблю. Возвращайся поскорее, я по тебе скучаю. И еще Александр передает привет всем жителям поселка Федотова от коллеги на Александра. Наилучшие пожелания. Ну что, еще один привет доставлен. Давайте-ка наши координаты еще раз. 916-003-105-7 – это наши мессенджеры. Кроме этого, группа ВК и в Одноклассниках. Все для вас.
1: Пиши.

0: здесь так и хочется сказать: Юленька, не огорчайся, все будет хорошо, и ты станешь суперзвездой. Дорогие мои, если хочется кричать от счастья, это верный признак того, что ваш привет прозвучал в эфире любимого русского. Ну вот, разобрались наконец. Лиза сообщает: хочу передать привет моим друзьям и знакомым, тех, кто работает в нашем магазине возле метро Кантемировская, город Москва. Лиза, Лиза, вам большой привет, если сейчас трудитесь, знаете, что я вместе с вами. Александр просит передать привет Кате Терещенко. Она сейчас на практике в Саранске. В больнице собирается лечить людей. Ого, важно и почетно. Удачи и успехов. Папа Александр из Арзамас подписался. Александр, я как родитель, вот честно, представляю, как вы гордитесь вашей дочуркой. Катюш, вы будете лучшим доктором. Я в вас очень верю. Пусть все будет хорошо. Передайте, пожалуйста, привет моему сыну, который сейчас моет посуду. Пусть не обижается. Маме очень важна его помощь. Никита, мой посуду как следует. Помощь маме – это действительно важнейшее занятие. Русская, большой привет. Передайте наилучшие пожелания всем, кто меня знает, всем, кто дежурит в ночную смену. Всем добра, пишет нам Григорий Заикин. Дорогой Григорий, огромный привет вам тоже. Знаете, что сразу после меня в эфире появится коллега мой Илья Крылов. Всю ночь до 7 утра не даст вам скучать, поэтому если собираетесь не спать, не спите с удовольствием.
1: Стол заказов на русском радио.

Тут, вероятно, вы зададите мне вопрос: эй, уважаемый, что за омлет, а где же яйца? Да, терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: Александр Хулиган нам пишет: хочу передать привет подруге Марине, своей любимой девочке Наташе. Очень вас люблю, мои родные, для девчонок самую красивую песню. Поселку Воейково большой привет. Александр, доброго вечерка. Пишет нам Верунчик: Алешенька, милый, я тебя люблю, всегда рядом с тобой, помни об этом. Александра Антонова нам пишет: ох, Сашуль, сочувствую, что в пробке стоите. Я уверена, что... приятная, теплая компания, которая есть здесь, на русском. Но это я сейчас себе польстила. Скрашивает ваши ожидания. Пусть все будет хорошо. Если что, скрестила пальцы. Я уверена, ожидание скоро закончится. Саш, вы очаровательны. Фото на аватарке просто огонь. Эльвире большой привет за добрые слова. Огромное спасибо. Надеюсь, у вас тоже будет добрый-предобрый денек. Это уже про завтра, конечно. Павел Кучеров сообщает: и снова праздник у всех сладкоежек. День шоколада. Самое вкусное всегда с шоколадом связано. Шоколадные плитки можно дарить кому угодно, себе любимому в том числе. Передаю привет друзьям, желаю летнего настроения, несмотря на прохладную и дождливую погоду. Дорогой Павел, вам также привет, спасибо за теплые послания. Из Краснодарского края, из станицы Переславской, большой привет семье Романовых. Всех очень люблю, мужа Виталию, сыну Сергею, дочке Полине. Привет, привет, привет. Люблю вас, целую, мам Лен, пишет и говорит: спасибо, что вы у меня есть. Малика Абдикадирова сообщает, что они сейчас находятся на другом континенте. Передаю привет всему Казахстану. И какое же счастье отдыхать вместе с семьей. Всем желаю классного отдыха, прекрасного отпуска. Малика, спасибо.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: чувствую себя счастливой и ни грамма не одинокой. Огромное спасибо за теплую компанию. Вы такие классные. Просто привет, привет, привет каждому из вас. А Кристина сообщает: большой привет моим родителям, которые сейчас гуляют по Москве. Приплыли в рамках круиза. Ну, а я, семья, сейчас еду к океану. Во Флориде осталось 2,5 часа. Всегда слушаю русское радио. Мои американцы даже совсем не против, подпевают некоторым песням. А Крис, как всегда, очаровательная фотография. Сын вырос просто головокружительно. Так здорово, что вы вместе с нами. Большой привет Олесе от доченьки Вари. Текс, еще несколько приветов имеется. А Алексей Власов нам пишет: Алекс, привет-привет. Оренбург на связи, у нас уже за полночь, 8 июля на календаре, а значит, наступил самый семейный праздник, день любви, семьи и верности. Поздравляю с этим праздником мою маму Власову Людмилу Борисовну. Людмила Борисовна, вам также привет и от меня. А также каждая ячейка общества. Если вы одиноки, то пусть в этот день найдется та самая или тот самый. Во всяком случае, я от души желаю. Алексей, а у вас как с этим? Я помню, что у вас был дерзкий план этим летом найти вторую половинку. Александр передает привет Максу Абакумову и Александру Андриенкову. Они сейчас не спят и слушают русское радио, правильно делают. Виктория Зыкина передает привет супругу Евгению, говорит: спасибо за покупку дачи, вместе у нас все получится. А пишет нам Лилия: передаю привет и желаю хорошего дежурства моему друлеге Сергею Кузнецову. Большой привет моим родителям, спасибо за то, что они у меня есть. Пишет нам Наташа и желает всем доброго вечера. Ну все, дорогие мои, времечко вышло, за приветы всем спасибо.
1: Стол заказов русского радио.

0: Хотели любимых песен? Так слушайте.
1: Опять одна, да пьешь до дна.
0: Только лучшее.
2: Я в глазах твоих видел свет в океане.
0: Только любимое.
3: Какая ты странная, странная, странная.
0: Русское радио. Лучшее. Любимое.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В станице Смоленской в Северском районе Кубани все в результате попадания обломков беспилотника произошло возгорание на территории одного из предприятий. Об этом сообщил краевой оперштаб. О каком именно предприятии идет речь, не уточняется. По данным оперштаба, пострадавших нет, на месте работают соответствующие службы. Ранее Минобороны информировало, что в течение вторника силы ПВО сбили 190 украинских беспилотников в воздушном пространстве России. Миноборнауки разрабатывает программу исторического минимума для студентов неисторических специальностей. В нее войдут ключевые события, процессы и личности, повлиявшие на развитие России с древности до наших дней. Проект готовят совместно с Российским историческим обществом. Предполагается, что этот минимум может стать основой для итогового экзамена по истории. Сейчас ведомстве обсуждают, когда именно программу начнут внедрять в университетах. Минздрав подготовил проект постановления о регулировании биологически активных добавок к пище в медицине. Документ описывает, как именно будет формироваться перечень БАДов, которые врачи смогут назначать пациентам, а также список показаний для их применения. Если постановление примут, оно начнет действовать 1 марта следующего года. Врачи получили право назначать БАДы пациентам при наличии медицинских показаний в сентябре 2025-го, но это могут быть только те добавки, которые входят в перечень, который до этого времени сформирован не был. Маркетологи выяснили, что каждый 10-й россиянин открывает холодильник, чтобы спастись от жары. Опрос провели специалисты одной из крупнейших торговых сетей в стране. Согласно исследованию, в топ способов охладиться в жаркий день также вошли, например, зайти в магазин, где есть кондиционер, держать воду в холодильнике и принимать душ каждые 2 часа. Около половины опрошенных россиян едят мороженое летом несколько раз в неделю. О развитии событий в выпуске менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

дайте мне точку опоры, и я, ну нет, не стану, конечно, переворачивать мир, пусть стоит как есть, а вот оттолкнуться и взлететь повыше и посмотреть, на месте ли там за облаками большой и малый медведи, как там ретроградный Меркурий поживает и конфликтуют ли до сих пор Марс и Венера. Безумно интересно, но, друзья мои, полеты во сне и наяву оставлю до лучших времен, пока еще целый час буду здесь, в уютной студии Русского радио, и знаете, ничуть не жалею об этом, потому как с той стороны эфира теперь я это точно знаю. Лучшие на свете, самые солнечные слушатели. Стол заказов у нас с вами прошел просто вау. Как всегда, хочется сказать вам огромное спасибо за те добрые слова, которые вы нам дарите. Обещаю сразу по окончанию моего эфира оставить вас в надежных руках. Коллега мой Илья Крылов появится точно по расписанию, ну а прямо сейчас Имин на русском. Доброго вечера, доброй ночи. Поехали.

на самом деле, кроме шуток, состояние под гипнозом – это то самое, что накрывает нас на старте понедельника, а потом бамс, ты как будто слышишь сквозь сон голос. Я досчитаю до трех, и вы проснетесь. Раз, два, три, ты открываешь глаза, и уже пятница, а как прилетела. Предыдущая пятидневка ты вообще не помнишь, потому что все время был занят, куда-то бежал и бежал. И только те вечера, которые вы проводите в компании Русского радио, я в этом уверена, проходят по-настоящему здорово. Тогда вы отдыхаете, восстанавливаете душевное равновесие, и да, среда, экватор рабочей недели, вот, уже где-то на расстоянии вытянутой руки, а где-то и вовсе уже наступила. В общем, дорогие мои, я уверена, что нет задач, которые нам с вами не была бы по плечу, только вперед, только вместе. И я уверена, что лучшее в нас, оно, безусловно, преобладает.

Пучков, конечно, красавчик, тут спорить бесполезно. Однако не только эстрада российская богата красавцами-мужчинами. У нас здесь на русском тоже. На каждого парня посмотри и поймешь. Да, действительно хорош. Но на свете всех милей, безусловно, мой коллега Антон Юрьев. Сегодня столкнулась с ним в лифте и могу вам сказать, море обаяния. Ну, не говоря уже о том, что глаза у него добрые-добрые, веселые-веселые. Вам, друзья мои, остается сделать только одно. Придумать шутку, отправить к нам сюда, на Русское радио. И вот этот потрясающий человек ее обязательно озвучит. А вы, как автор лучшей шутки, обязательно получите в подарок футболку с текстом вашей шутки. В общем, все совсем просто. Подробности обнаружите на нашем сайте rusradio.ru. Пишите непременно. Ну, а я, Юлия Калинина, остаюсь с вами до полуночи. Еще полчаса у нас с вами есть. В ближайшее время Дима Билан, потом «Градусы» и Виктория Дайнеко на русском.

0: на самом деле плохая память для мужчины, это можно сказать подарок. Потому что вот не помнишь ты, который по счету день рождения празднует твоя подруга или жена, и это прекрасно. А в то же время мужчинам лучше забыть, кто-то взял и поцарапал машину, а кто потратил столько денег с моей карты. Но у девчонок и вовсе девичья память, и это дело святое. Уже готов спросить у моего коллеги Ильи Крылова. Илюша, скажи, пожалуйста, бывал такое, что тебя память как-то подводила?
1: Привет, Юля. Привет. Нет, не подводила, слава богу, никогда меня память. Память у меня прекрасная, крепкая, хорошая, как и аппетит, и сон. Так что все помню, ничего не забываю. Вкусно, сладко ем и сладко сплю.
0: Вот ты посмотри, здоровая, чистая совесть.
1: Такой вот человек.
0: Ты понимаешь, что сейчас многие люди говорят, ух, Крылов, какой ты, прям раздражаешь, да?
1: Ну нет, слушайте, чего раздражаться? Если что, обращайтесь, я вам подскажу рецепты счастья.
0: А, понятно. Ну, то есть у тебя есть целая ночь для того, чтобы дозированно выдавать вот эту информацию. Илюш, я тебе, как всегда, желаю сногсшибательной, классной, веселой, очень позитивной рабочей смены. Как всегда, буду слушать тебя в такси. Как только сажусь, сразу говорю, так, настройте там 105.7.
1: Такси, такси, вези, 105.7. Включи таксист, русское радио.
0: Слушай, у меня второй вечер в самые приятные пересменки с коллегами, которые так и норовят чего-нибудь спеть.
1: Песенные пересменки. Ну, мы же на музыкальном радио работаем.
0: Да, конечно. Мы уже договорились, что мы уезжаем на Мальдивы и там пишем песни.
1: Если с Набоковым?
0: Что, да, мы тебя тоже возьмем.
1: А мы авторские здесь будем получать.
0: Да, конечно.
1: За вас. Вы пишете.
0: Вот, посмотри, мне Миша вчера сказал, что я меркантильная. Ну, видишь, как выясняется, нет, все в порядке. Я еще раз тебе желаю доброй ночи. Друзья мои, с вами прощаюсь до завтра, до 8 вечера. За минувшие 4 часа благодарю всех. Было по-настоящему круто. Пока-пока.
1: Пока.
2: На русском радио Юлия Калинина. В самом

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. СМИ узнали, что Международная федерация футбола FIFA начинает процесс снятия санкций с России. В самое ближайшее время она официально обсудит возвращение для всех российских команд, пишет Sky News. Это было решено сделать после того, как Международный олимпийский комитет призвал прекратить санкции в отношении россиян во всех видах спорта. Пока официального подтверждения этих сообщений не было. Госдума приняла закон, который может сделать условия банковских услуг более понятными для клиентов. Как пишет парламентская газета, речь идет прежде всего о потребительских кредитах и денежных переводах. Банк России сможет устанавливать, какую именно информацию финансовая организация обязана размещать в офисах и на своих сайтах, в какие сроки и в каком виде. Предполагается, что сведения о займах, комиссиях и правилах перевода должны быть доступны людям еще до оформления услуг. С 1 сентября в стране изменятся правила полетов для семей с детьми и маломобильных пассажиров. По новым требованиям детей нельзя размещать отдельно от родителей. Также Минтранс ужесточает требования к детским уголкам, семейным помещениям и комнатам матери и ребенка в аэропортах. Маломобильные пассажиры смогут бесплатно выбирать места при покупке билетов и проводить протезы и средства ухода без оплаты. И новости чемпионата мира по футболу. Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал, одержав победу над Египтом. К 79-й минуте аргентинцы уступали со счетом 0-2 и находились в шаге от вылета. Месси не реализовал пенальти. Но в концовке встречи Аргентина забила 3 мяча и выиграла со счетом 3-2. Один гол Месси все же реализовал и обновил бомбардирский рекорд чемпионатов мира. Гол в матче с Египтом стал для него 21-м на мундиалях. В 1/4 Аргентина сыграет с победителем матча Швейцария-Колумбия. Он проходит в эти минуты после первого тайма, счет 0-0. На этом пока все. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Если вам кажется, что день сегодня какой-то не такой, вы не ошиблись. Есть такое. День действительно особенный для всех нас, кто строит семью уже много-много лет, укрепляет ее или только собирается семью построить, любит всех своих близких и хранит верность традициям семьи и всем ее представителям. Да, сегодня 8 июля, праздник День семьи, любви и верности. И я, Илья Крылов, всех вас поздравляю на Русском радио. Ну и всей семьей давайте поближе к радиоприемникам, слушайте любимые песни, и пусть от этого ваше настроение становится только лучше.
1: Русское радио.

каждому человеку важно, где он встретит новый день и с кем это сделает, в какой компании друзей, или это будет самый узкий семейный круг, а некоторые и вообще выберут вариант тет-а-тет со своей половинкой и станут абсолютно счастливыми. Ну а мы, Русское радио, будем тут как тут скрашивать минуты вашего отдыха или работы, если делами решите под нас заняться. А вот вам для всего для этого песня про лето группы Hi-Fi, танцевальная вещица Артура Пирожкова, хит Виагры, ну а прямо сейчас только лишь романтическое свидание и назначать под эту композицию «Как дитя» Ханны и Н.Ю. на русском.

0: пошутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+.

это смотря где вы слушаете нас в данные минуты. У кого ночь, зажигаем луну. У кого утро за окном, зажигаем солнце и улыбаемся на русском. Не грустим, надеюсь, песни, если станет грустно, Аня Семенович настроила вас на позитив. И главное, друзья, эту волну не теряйте, чтобы радости в душе хватило на целый день до самого вечера, и тогда среда пройдет на 1000000%. Все будет звездно. А вот вам и еще одна звезда от Стаса Пьехи. Ну, а меня зовут Илья Крылов. Всем не спящим большой привет!

0: Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио.
1: Русское радио. Золотая история.
0: Андрей Губин. Как же так?

еще не отсутствие полностью чего-либо. Мне кажется, лучше пусть мало, чем вообще zero, ноль. А потом потихонечку, помаленечку, мал-помалу, как говорится, из чего-то крохотного большое вырастет, разгорится пламя огня. Любовного уж точно, главное верить в это. И друг другу в отношениях тоже очень главное верить. Ничего не получится иначе, как ни старайся. А будут только упреки, вот эти вот слова неприятные. Я тебе не верю, пусть эти слова только в следующей прекрасной песне останутся, которую с удовольствием на русском радио поставлю я, Илья Крылов. Слушаем.

0: Пишите свои сообщения с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
2: Русские перцы! А что, ванилин, он какой-то не такой на вкус?
3: Не, когда добавляешь, нормально.
4: Потому что когда перебор, он горький.
3: Да, там пропорция. Да?
4: Конечно, да. Почему в пакетиках так мало, всего лишь 1 грамм? Потому что он очень яркий на вкус, его надо совсем чуть-чуть.
3: Я таким же образом нечаянно попробовал, думал, что сахарная пудра разрыхлитель для теста.
2: Ой.
4: Вот и разбарабанило потом тебя.
3: Я тебе хочу сказать, все тесто разрыхлило.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио.
5: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, не коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и с

чтобы лететь легко и быстро, нужно сбросить с себя груз проблем, всякую такую печаль, разочарование, неуверенность. У вас все получится. Верьте в себя и свои силы. И тогда полет этого дня будет стремительный. И в финале в награду за все хорошее вы получите от кого-нибудь примерно такие слова. Ты большой или большая, молодец. И желание ваше исполнится. Ну, а еще больше желаний сейчас исполнит рыбка, рускородиная, золотая от группы «Фабрика».

0: конце города.
1: И чтобы никто и никого не ждал на другом конце города или провода телефонного, если вдруг таким видом связи еще пользуетесь вы. Мы, Русское радио, есть у вас. И программа «Стол заказов». Всех объединяем, расстояния любые сокращаем. Привет кому-то отправили, теплое слово сказали, и все, уже вы рядом. Пишите на 8-916-003-105-7 во все мессенджеры «Русского». А еще у нас есть канал в Максе, группы ВКонтакте, Одноклассниках. В 2 часа по Москве начнем «Стол заказов».
2: На «Русском радио» Илья Крылов. Что слушает страна?
3: Все, что хочешь от жизни, бери и беги, бери и беги, беги вперед.
2: Русское радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Позывные стола заказов прозвучали. Всех приглашаю пообщаться. Я Крылов Илья. Пишите в Одноклассниках, ВКонтакте, Максе. Номер 8-916-003-105-7. Программа наша праздничная сегодня. 8 июля. День семьи, любви и верности. Поздравляю. А вот и первое послание по этому поводу. Людмила из Уссурийска пишет. Илья, привет. Хорошего эфира, спасибо тебе. Вам, Людмила, спасибо. Поздравляю всех с Днем Семьи, Любви и Верности. Этот праздник напоминает нам о самых важных ценностях в жизни, любви, заботе и поддержке близких. Пусть ваши семьи будут крепкими, полными радости и гармонии. Желаю, чтобы каждый день вы дарили друг другу тепло и внимание, а ваши дома были наполнены смехом и счастьем. С праздником! Берегите свои семьи, любите друг друга, своим пациентам желаю здоровья. Любимые мои дети, я вас люблю, с праздником вас, Кирилл, желаю поступить в морской колледж, добиться своей цели. Дальше большой привет летит Екатерине Замятиной из Москвы, с юбилеем поздравляем вместе с Ольгой и Екатериной. Желаем здоровья, безграничного счастья, терпения и всего самого наилучшего. Русское радио присоединяется.
0: Стол заказов на русском радио.

Ваши сообщения в столе заказов тоже просто на миллионы. Семья Ефимкиных из Орловской области поздравляет всех с Днем семьи, любви и верности. Своих детей, внуков, братьев, сестер и друг друга, конечно же, Жанна и Юрий передавали всем привет. Привет, Илья! Поздравьте, пожалуйста, всех родственников с Днем семьи, любви и верности. Желаю им любви, семьи и верности. И не забывайте, жизнь прекрасна и удивительна. От Алекса из небольшого баварского хуторка это было. Германия на проводе. Спасибо, братишка. Да всегда пожалуйста. С Днем семьи, любви и верности. Супруга Димулю поздравьте. Я не представляю жизни без тебя. Ты мое все. Очень тебя люблю. Спокойной ночи. Твоя Наталья.

0: заказов на Русском радио.
1: Илья Крылов у микрофона в студии Русского радио. Отправляйте привет и поздравления на номер 8-916-003-105-7 во все мессенджеры Русского. Заходите в соцсети, там мы тоже есть. Доброе утро, Русское радио. Привет вам из Красноярска. Хочу пожелать сыну Никите удачно пройти военный сбор и вернуться домой. Также хочу поздравить с праздником семьи, любви и верности, пожелать здоровья, успехов, светлого неба над головой. Это был Анатолий. Марина передает свой привет подружке Олечке Гусаковой. Давно не виделись, но обещаю скоро приехать, так что жди дальше. Доброй ночи, Илья. Я так хочу, чтобы лето не кончалось. Это так красиво. Лето — это награда за долгие зимние вечера. Всем хорошего настроения. С праздником, с днем семьи, любви и верности, мира и любви всем пожелала из Екатеринбурга прекрасная Елена.
0: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: уже забрал ваши письма. Вот держу в руках перед своими глазами. Читаю в столе заказов. Я Крылов Илья. Доброй ночи, Русское радио. Поздравляю всех радиослушателей, весь коллектив Рускородина с Днем семьи, любви и верности. Желаю всем здоровья, тебе, Илья, хорошей теплой ночи. Павел Сорокин, город Москва. Павел, спасибо огромное. Дальше вот такое очень интересное сообщение я увидел. Привет, родное русское, большой пламенный депутатом из Сарова. Буду баллотироваться, наводить порядок с уважением горожанам. Анонимный кандидат. Так, товарищи избиратели, номер запомнили. Телефон у нас этого слушателя есть, если что. Вы потом пишите, проверим, как он предвыборное обещание выполнит, если изберете. Так что держим человека на карандаше. Так, напоминаю, куда можно сообщение отправлять. Номер 8-916-003-105-7 и ВК «Одноклассники». Там тоже черкните, не поленитесь.
1: Каждое воскресенье в 8

0: сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте.
1: Я очень жду ваших сообщений с приветами.
0: Дембельский альбом на Русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Меня зовут Илья Крылов, я на русском радио в столе заказов, а вы по ту сторону приемников слушаете и приветы передаете и, конечно же, поздравляете. Доброе утро из Уссурийска всем, кто только засыпает и кто уже проснулся. С праздником семьи, любви и верности. Пусть всегда будут рядом люди, кто любит нас и поддерживает, а тем, кто уже на пути создания семьи, удачи и крепкой любви. Всем привет в Казахстан, Германию и Москву от Анастасии из Уссурийска. Дальше. Передайте, пожалуйста, горячий привет моей жене Ольге из города Лида, Беларусь. Поздравьте с праздником, с Днем Семьи, Любви и Верности. Скажите, что сильно люблю. Муж Юрий отправил это послание. Всем нескучной рабочей недели, скоро выходные, весело и полезно отдохнем. Так точно, Юрий. Здравствуйте. Прошу передать привет своей сестренке. Поздравьте ее, пожалуйста, с днем рождения, с юбилеем. 8 июля, день рождения, она живет в Алматы. Матей и слушает русское радио. Спасибо вам, ваша Алена. Дальше большой привет летит супруге Нафани, как здесь написано. Я тебя очень сильно люблю. Имчук, тебе с праздником. Город Электросталь.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений. В тебе.

вы верите, что долетят привет и поздравления сюда, в Москву, на Русское радио. И правильно делаете, что верите. Не забывайте наш номер 8-916-003-105-7. Макс, Контакт, Одноклассники. Тёма пишет. Большой привет жене Насте, сыну Тимофею. Я их очень сильно люблю. Они самое дорогое, что есть у меня. Ну и, конечно же, поздравляю с днем семьи, любви и верности. Доброй ночи, Русское радио. Сидим на берегу Камы. Хотелось бы вот так вот почаще собираться. Ирина, Катюша, спасибо, что вы у меня есть. Елена отправила это послание. Дальше Маша подхватывает. Передаю большой привет Наташе Тихомировой и Семену Томи и Андрюше Скачковым. Едем нашей большой дружной компанией с отдыха. Слушаем вас, Русское радио. Надеюсь, ребят, хорошо. И, девчонки, вы отдохнули. Ирина Кузьмина передает свой привет. Доброй ночи. Большой привет в Голливуд, в США, всем русскоязычным Америки и мира. Передайте большой привет. Отправлено, Ирина. Надеюсь, все ваш горячий привет получили.

0: Реклама на русском.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Утро всегда доброе. А дальше сами. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Сладких снов, может быть, даже малахитовых, если пытаетесь уснуть, но остальным не спится. Приветы люди передают, поздравляют, песни слушают на русском радио в столе заказов. Его завершаем, к сожалению. Следующий появится сегодня в 14.00 по столице. Ну а пока Сергей передает большой привет всем из Находки. Это город такой прекрасный. Дальше Надя из Испании пишет. Едем с мужем в машине, слушаем вас. Хочу сказать, что он у меня самый лучший. Сделал нам подарок на годовщину свадьбы. Свозил в Португалию. Ты супер. Люблю тебя сильно. Вовочка мой родной. Привет из солнечного Дагестана всем. Моему самому любимому человеку Коле. С днем семьи, любви и верности. Пусть он знает, что я его очень сильно люблю. И всегда буду любить, написала Жанна. Маша передает большой привет девчонкам из столовой школы номер 3 поселка Солнечный. Мы справимся, мы сильные. С праздником, с днем семьи, любви и верности.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.